0: Сказал, что это, пожалуй, одна из самых важных вещей. И прежде всего для тех, кто еще не замужем, не женат. Важная вещь, пожалуйста, послушайте. Может быть, одна из самых важных вещей, которую хотел бы сказать. Интуитивно, наверное, вы это понимаете, но вот насколько это вошло в ум, это вот другое. Так вот, если далеко не все зависит от судьбы, то тогда вам нужно привыкнуть, возможно, будет к тому, что у вас все получится далеко не с первого раза. Да? То, что вы сделаете какие-то ошибки здесь, на этом пути, вы будете пробовать с одним человеком, с другим, с третьим, с четвертым. Получится, может быть, на пятом, на шестом. Вам повезет, если на первом, здорово. Но, возможно, особенно для молодых это касается, возможно, на пятом, на шестом. Не должно быть тут разочарований. Да? Очень часто я с этим встречаюсь, когда молодые люди, вот, особенно вот у нас, мы особое духовное общество, да, вот, и мы здесь говорим о очень высоких ценностях, мораль, вот, и молодые люди очень хотят, как везде, естественно, выйти замуж, жениться, да, и вот ты их сводишь как-то, пытаешься, вот она из Томска, он там из Барнаула, вот, не получилось, все.
1: Крах.
0: Все, не получилось. Больше я не буду даже пытаться. Все. Это не для меня, как похоже. А потом спрашиваешь, начинаешь разбираться. Интересная вещь такая. Начинаешь разбираться. А ты как думаешь, она тебе вообще подходит? Ну или там он тебе подходит? Начинаем анализировать. Он говорит, не подходит. Я говорю, так ты танцуй, радуйся, что у вас ничего не получилось. Представьте, если бы у вас получилось, ты бы вышла за того, кто тебе не подходит. Просто бы время потеряли, вот и все. Или наоборот, там... Ты бы женился на той, кто тебе не подходит. Ты радуйся и танцуй, что Бог тебе открыл глаза, да, на это. Вот. Попробуй с другим человеком. Вот. Вы просто подумайте, ну вы же тут симпатичные мужчины, молодые, да, там, женщины. Вы подумайте, вспомните, неужели вы ни разу никому не нравились? Да наверняка нравились. Я нравился нескольким женщинам, уж точно я это знаю. Ну, как бы отвергал их. То есть что теперь, у них судьба такая, что ли, все? Да, они прекрасно вышли замуж за другого. Все нормально, большинство из них. То есть, поэтому тут нужно сразу приготовиться, что получится, может быть, не с первого раза. Да. Это не значит, что нужно ко всем в постель прыгать, да? То есть, и тут пробовать. Нет, я не об этом говорю совершенно. Тут я говорю именно об эмоциональном комфорте, да. Когда люди чем-то объединены, хобби, духовностью вместе, вот это. Они похожи друг на друга, подходят, о чем мы говорили, да? То есть... Предыдущую. Вот это очень важно. Запомните, пожалуйста. Не должно быть такого разочарования, фиаско. Все, не получится. Все, это не судьба. Я какой-то не такой. Мать природа на мне отыгралась.
1: Вот. Нет. У меня полный комплекс. Я вообще никому не нравлюсь. Ужас.
0: Я очень люблю свою супругу. Очень люблю свою супругу. Но я вам ответственно могу сказать. Хороших женщин много. Да, если бы я не нашел ее. Нет, я такого не говорю.
1: Это уже мой комплекс.
0: Да. Но хороших женщин много. Я надеюсь, что и мужчин, конечно же, много. То есть, понятно, да?

বসেছি সঙ্গে রাসে, একাকী আমারা নাহি পাই বলা।

Но даже говоря о бессмысленности материальной жизни, мы говорим не просто о ее бессмысленности, а мы говорим о ее бессмысленности без абсолютной истины. То есть она бессмысленна, но при одном условии, без абсолютной истины. Когда мы к этому добавляем элемент духовности, тут же появляется смысл.

это тоже превращается в миссию. Если элемент духовности не присутствует, это называется прожигание. А если элемент духовности появляется, это тоже называется миссия. Чувствуете? Всего один элемент. И тут же меняется. Что ты делаешь? Один человек прожигает, у другого миссия. Есть разница? Есть разница концептуальная. Всего один элемент. Это все равно, что... Ну,

смысле этого действия? Суета. Когда мы действуем, не задумываясь о смысле этого действия, я как все. Я как все. Ну, все так и я так. В Индии можно увидеть людей, которые поклоняются орудиям своего труда. Швейным машинкам поклоняются, торговому лотку, машине. То есть, такое. То есть они искренне думают, что именно от них зависит их счастье. Вот он, реальный элемент, от которого зависит мое счастье, моя швейная машинка. Вот из нее реально вылазят штуки, которые мне приносят деньги и счастье. Вот она, реальная штука, из которой вылазит счастье. И все, они поклоняются швейной машинке своей. Они это видят каждый день своими глазами. Вот оно, счастье откуда вылазит. Что может быть реалистичнее? Но что они совершают в действительности? Они совершают оскорбление абсолютной истины. Совершается оскорбление абсолютной истины, которое дает им все, и орудие труда в том числе. То есть откуда-то же это берется? Если оно что, а поклоняться розетке? Электричество идет из розетки. Откуда идет электричество? Из розетки. Да? Ну, особо философски развитый обыватель, он должен поклоняться электрическому щитку в коридоре. Да? То есть это уже продвинутый пользователь. Так он уже... Ну, особо великие философы, они понимают, что есть подстанция на целый район. Да? То есть это уже на уровне Платона, Сократа, то есть уже, да. Но увидеть все это дальше, что в действительности все это дает, в конце концов, энергия природы, а природа чья? Природа Бога, это уже достаточно далекие от реальности понятия. Это называется в трактатах грех неблагодарности. Грех неблагодарности. И в Ведах говорится, что единственный грех, который невозможно искупить, это грех неблагодарности. Неблагодарность не искупается, ничем невозможно искупить. Очень тяжелые последствия вызывает. Поэтому человек в любом случае должен быть благодарным, чтобы не происходило. Чтобы не попасть в это состояние, которое потом очень трудно исправить. И как выразить свою благодарность абсолютно истине? В этих же стихах мы находим ответ. Он сам раскрывает нам этот ответ. Быть благодарным абсолютно истине – это постоянно говорить о абсолютной истине, постоянно слушать о абсолютной истине, постоянно, скажем так, читать об абсолютной истине в современном варианте, да? И постоянно помнить о абсолютной истине. Вот это быть благодарным. Как только мы забываем об этом, мы совершаем вот это интересное явление, как грех неблагодарности.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Итак, фактически люди согласны с тем, что существует проблема, но при решении этой проблемы они сталкиваются на одно очень интересное противоречие. Смотрите, мы натыкаемся на индивидуальное желание в накоплении богатств через производство, механизированное сельское хозяйство, не простое ведическое, а механизированное. Помните, начали с того, что трактор и Волга, механизированное на сельское хозяйство, торговлю, банковское дело и так далее. Мы натыкаемся на убеждение, что сила нации измеряется ее индустриальной мощью. Мы натыкаемся на потребительский менталитет, который отождествляет счастье со способностью потреблять. Счастье – это способность потреблять. Такое, у нас такая программа в голове стоит. Потреблять все больше и больше материальных благ. Итак, смотрите, какой интересный.

Естественное противоречие. С одной стороны, мы хотим, чтобы все было естественно, чисто, да, хорошо, но мы предстоим перед такой интересной ситуацией. С одной стороны, мы хотим иметь чистую и здоровую окружающую среду, а с другой стороны, так много людей стремятся к стилю жизни, неизбежно приводящему к экологическому кризису. То есть внутри нас такая установка, что счастье – это повышение потребления. А повышение потребления – это означает развитие технологий и науки. Да? А это сам режим вводит в кризис. То есть само это желание уже разворачивает такую цивилизацию, которая обязательно приведет к кризисной ситуации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что фактически вот это вот материалистическое потребительское мышление само по себе является главной причиной кризиса. Это материализм. И материализм фактически экологически обречен. Об этом чуть позже, но так будет мощно сказано. Итак, как же найти средства удовлетворения нынешних нужд человека, не ставя под угрозу его будущие нужды? Смотрите, сейчас люди хотят потреблять больше, это означает, что потом им нечего будет потреблять. И вот вопрос, как найти такой режим потребления сейчас, чтобы наше нынешнее потребление не поставило под угрозу будущую способность потреблять, чтобы земли были живыми, чтобы среда была живой, чтобы могли дышать, там, жить, пить, там, есть и так далее. Как сделать сейчас таким потреблением, чтобы это потребление было и всегда нормальным? Да? А не так, что мы сейчас потребляем очень много всего, и потом оказываемся в ситуации, что фактически нет ничего. Да? Закон кармы так действует, что мы должны брать, согласно Шопенгауэру, то, что нам выделяется, как естественная наша доля. Да? Если мы хотим больше, мы можем получить больше. За счет чего? За счет того, что мы берем из своего же будущего. Мы из своего же будущего. Представьте себе, что у вас есть 100 дней, да? И вот у вас на 100 дней разложено, да, больше вы не можете получить пищи там, или денег. Если вы сегодняшнюю норму съели и хотите еще, вы можете еще за счет более голодного будущего. Вы можете взять из будущего, понимаете? Поэтому вопрос, как так поставить потребление, чтобы, потребляя сейчас, мы не ставили под угрозу свое будущее потребление? Это очень практичный вопрос нашей жизни, понимаете? Как сделать так, чтобы мы, я извиняюсь, просто не сдохли здесь, грубо говоря, понимаете? Вот так вот, именно так он стоит, мне вопрос, понимаете? Не умерли красиво, а именно сдохли. Серьезно, потому что в такой среде, которую создают, не умирают красиво. То есть именно сдыхают, понимаете, они умирают. Вот умирали люди в ведической, так сказать, цивилизации. Сейчас не умирают люди, сейчас они просто дохнут, понимаете, как тараканы, которые травят. Вот так правильно будет.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

Так и здесь. Это колоссальный труд. И если идти самим, не имея примера, то тоже тяжеловато, честно говоря. Поэтому нам рекомендовано, чем бы мы ни занимались, иметь наставников вот в этом пути. То есть, и вот я еще раз, я очень счастливый человек, потому что я имела возможность видеть этих людей совсем вот близко, как они рядом. Не на лекциях или где-то на проповедях, а как они просто живут. Да, и это, ну, невероятная радость вообще, потому что видеть эти отношения, которые без слов просто источают вот, вот это проявление, да, преданности, там, верности, да, заботы, поддержки. Это очень дорогой опыт. Он очень вдохновляет, потому что действительно, вот, знаете, у меня тоже такая решимость такая. Я тоже хочу такую семью. Я тоже хочу таких отношений. Я не согласна больше на какие-то формальные вещи. И все, и начинаешь действительно вот там, ну, мы с мужем вместе, я не знаю, сколько лет, боже мой. Не буду, ладно, это больше 20, так назову, да, поскромнее назову характеристику. Ну, все верно, это труд. То есть можно просто, ну, вот из долга, да, даже быть. Но когда у тебя нет примера вот такого вдохновения, наверное, мне трудно было бы себя вот так вот, знаете, форматировать, что называется, тренировать себя, видеть достоинства, видеть вот эти вот, ну, это служение, видеть... ну, просто в свой колоссальный вклад и в заботе о детях, и в заботе там обо мне и так далее, да. То есть потрясающий пример. И, пожалуйста, ищите таких людей. Ищите те пары, ищите, ну, тех вот, те семьи, которые так живут. Потому что в одиночестве, чем бы мы ни занимались, понимаете, это очень трудно. Особенно такие значительные вещи, как вот, реализацию вот этого чувства любви. Нужны примеры. И не обязательно это должны быть, знаете, люди там из духовенства или какие-то вот такие проповедники духовные. Да? Посмотрите на примере очень простых семей, которые просто там, ну, чтобы они жили долго вместе. Да? То есть вот прабабушки, бабушки, да? Когда они, пройдя все испытания и очень непростые периоды, разных, скажем, исторических каких-то событий, да, они не только оставались вместе, которые сохраняли, допустим, вот это настроение служения и радости от того, что они вместе. Вот к таким людям просто прилипайтесь, понимаете? И тогда их вот это благочестие, оно будет, ну, каким-то образом опять автоматически снисходить на вас. Но если мы замыкаемся на обществе людей, которые нацелены только на себя, которые хотят, ну, просто вот наслаждаться, да, то даже если у вас очень крепкая семья, у вас будет соблазн, понимаете, взять и тоже веселиться и наслаждаться без выполнения обязанностей. То есть то, с кем мы общаемся, оно формирует, по сути, вот нашу судьбу. Пожалуйста, очень внимательно относитесь к выбору вот, круга общения.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

я приведу пример интересный из своей жизни. Но для меня это было очень интересно. Знаете, настолько интересно, что после этого изменилась вся моя жизнь. Случилось так, что я вышел из тела. Ну, не один раз. Но когда это впервые произошло, я увидел, какова же жизнь вне тела, то есть в другом состоянии сознания, в другом измерении, я поразился. Там можно пройти сквозь стену. Но металл неприятен, а через бетон легко. Или кирпич, или дерево, нет проблем. Я увидел, что вот это тело – это просто клубочек слизи. Оно не совсем уж такое плотное, как нам кажется. Оно плотное для моей руки. А для моего ума это как воздух почти. Оно пронизано другими, более тонкими энергиями. Когда вы в тонком теле выходите, видите все по-другому. Облака вы видите не как скопление пара, а сильно наэлектризованную энергию. К ним приближаться осторожно нужно в тонком теле. Я вас предупреждаю, когда вы выйдете из тела, имейте в виду, на облаках сидеть нужно выбирать еще, чтобы не шарахнуло молнией чем-нибудь. Там энергии очень много. Ну и так далее. То есть есть там свои как бы особенности, которые здесь мы совершенно по-другому понимаем. И это были 80-е годы, когда я получил этот опыт. То есть был Советский Союз еще, не развалившийся. То есть это, представьте, страна атеизма, вот такого грубого материализма еще. Вот вы сейчас сидите, вы сейчас все другие, мы же уже изменились за это время. А я напоминаю, вот тогда это было воинствующие атеисты. А? За такие лекции нас в тюрьму прятали тогда. Сейчас мы это уже понимаем по-другому. Хорошо, хорошо. Но я же это все пережил, и мне же нужно с кем-то поделиться, вот уж моя проблема. Кто-то меня бы понял. Я был осторожен, я понимал, что если я с кем-то поделюсь неудачно, я могу в психушке оказаться. Именно туда и отправляют таких людей. Поэтому я осторожно, осторожно, осторожно, разумный. В конце концов, один человек на это хорошо отреагировал. Знаете, какой-то вот хулиган с улицы просто. Это мы там сидели и как-то познакомились, я что-то там заговорил. Он говорит, а я верю во все это. Да, говорит, я верю, что есть жизнь после смерти. Он так вот, знаете, курит, такой грязный весь, пропитый немножко молодой человек. Ну вот он как-то к этому легко отнесся. Ну я ему стал на радостях все выкладывать, понимаете. Наконец-то нашел уши, сейчас меня человек поймет какой-то. Друзья, он все это внимательно стал слушать. И очень заинтересовало, что тонкое тело может проходить сквозь стены. Работница пришла, слушай, а ты можешь ночью войти в магазин и взять кассу? И вот тут у меня уже был вопрос, как же это все объяснить? Я могу объяснить, что было, но не могу передать, что я ощущал, какой-то мир. Это нужно увидеть самому. То есть там нет таких ценностей, там нет денег. Там даже нет земли, там пространство. Здесь-то мы на земле живем, мы тут должны землю отвоевать себе. Потому что мы подчиняемся силе земного тяготения, физическое тело, оно живет на земле, на поверхности земли именно. И мы не можем этого избежать. Здесь вот эта ценность земля, ценность деньги, ценность заборы, кирпич, цемент, что еще? Пища. А там вы не можете есть, пока вас не накормят. Знали об этом? Почему родственникам умершим подносят пищу? Это очень важный момент, делайте так. Только никогда не подносите, пожалуйста, мясную пищу или водку им, чтобы в ад не отправить. За такую пищу там сильно наказывают. Если такую пищу подают там умершему, это означает, что это очень греховная личность. Это и есть наказание. То, что вы делаете для него, это либо наказание, либо поощрение будет. Ваши поступки, если вы сын этого отца, как вы живете, будет либо поощрением, либо наказанием того человека там, в том мире. Вот так тонкое тело зависит от этой жизни. То есть такие связи тонкие существуют. Вот. И как вы понимаете, это разные измерения существования, разные ценности, разные представления о себе, окружающем мире. Это я просто сказал о том, что есть относительное это понимание жизни, относительное наше ощущение. В физическом теле так мы видим, в тонком по-другому. Как же проявляется это тонкое существование наше в грубом измерении, как мы его чувствуем. Сейчас оно связано с телом. Мы чувствуем это как вес тела. Головы потрясите, там мозги чувствуют. Вот так мы физически чувствуем. Сели, вес мы чувствуем. Мы к этому привыкаем, это нормальные законы. Но оно выражается в том, что у нас всегда есть тоска по каким-то таким легким, красивым, каким-то райским местам. Чувствуете? Есть у каждого. Это тонкое тело. Оно стремится освободиться от этой зависимости. Оно воображает какие-то пространства, голубое небо. Знаете, всем приятно это. Вода, где вот свободно так вот плаваете, парите в пространстве, свободны в перемещении, не чувствуете этой вот физической боли. Более того, чувства очень острые. Сейчас я почти ничего не вижу вот этими глазами. В сравнении с тем, что можно увидеть там. Потому что эти физические глаза, они лишь покрывают наше зрение. Также ухо. Я мог слышать, что происходит в другом городе. Если это вам нужно, если настроить волну, конечно. Вы не все звуки слышите, а то, что нужно слышать. Вы хотите, и тело это делает. Вы перемещаетесь без помощи ног во сне. Летали? Ну вот видите, тонкое тело умеет летать. Это не просто сон, это определенная способность, скрытая внутри у нас в тонком теле. Так мы обнаруживаем другое существование.

один врач был китайский, знаменитый в древности. Он драл большие деньги с императора за лечение, поскольку от обжорства страдал всю жизнь. Он ему лекарства прописывал одно и то же всегда и брал большие деньги с него. А на эти деньги лечил бедняков. Поэтому он очень известный благотворительный врач был и хороший. И поэтому слава разнеслась по всему Китаю, и к нему пришел один молодой, гордый ученик. «Я, Гуруджи, буду у вас учиться, я ваш ученик». Но он с города приехал, там жил такой жизнью молодой, разгульной, но решил учиться. И учитель посмотрел и сказал: «Хорошо, ты мой ученик, живи со мной вот в этом доме, будешь учиться, прямо здесь». А что это означало, знаете? А это означало, что теперь он должен жить, принять образ жизни учителя, спать на жестком полу, это же браман, он же аскезы совершает, иначе как он теряет квалификацию. Рано вставать, медитация, простая пища, рис, без соли, почти без масла. Ну, в таком духе все. Омовения там холодные. И сидеть на голом полу, там, на жесткой послойной подстилке, изучать трактаты. И вот он жил там, жил, и уже все. Чувствую, что уже не может. Все это есть одно и то же, спать, вот, все это слушать его, молчать постоянно. Никого вокруг нет, ни друзей, ни девчонок, ни развлечься вообще. Такая аскеза сумасшедшая какая-то. Однажды он просто взял этот поднос с рисом, бррррр, об стенку. Все, не могу больше. А что хочешь, спросил учитель. Вина хочу. Хочу общаться с молодыми людьми и прочее. Гулять хочу тоже. Развлечений хочу. А, ты хочешь наслаждаться. Но если ты этот рис прожуешь медленно и внимательно, ты почувствуешь вкус. Ты можешь извлечь вкус. Тебе понравится это. Если ты прожуешь его медленно и внимательно. Если мы с вами станем внимательны друг к другу, мы научимся очень многому. Очень много. Это наша главная проблема. Мы невнимательны к тому, кто близко к нам. Помните пример? Животное идет, пасется. Почему оно все время идет? Оно не выщипливает все это вот из-под ног до основания, подчистую. Оно просто идет, потому что она смотрит вперед, и там под углом зрения трава гуще кажется. А когда подходите и смотрите сверху, она не такая густая. Но здесь не густо, а там густо. Она идет все на густоту туда. Вот так же и человек тоже передвигается. То, что близко, рядом с ним, не очень ценит. А то, что там у кого-то, он смотрит, что там, там интереснее. Это иллюзия. Этому нужно относиться внимательно. Я лежал однажды в госпитале. Ну и болезнь там, и температура, бред какой-то, и все плохо. Еще глаза откроешь, все такие же. И атмосфера такая же жуткая там. И запахи, и врачи приходят тоже. Ну, рабочий материал мы для них. Ну, в больнице, ну, все плохо. Я лежу и уже в депрессию погружаюсь, болезнь, это никакой радости в жизни нет. Все. И там сосед был, чуть моложе меня оказался человек. Он однажды, ну, это же больничной одежде такой, вдруг, внезапно, подошел к моей кровати, сел на мою кровать вот так вот, как к себе, широко мне улыбнулся и высыпал горсть конфет мне на грудь. Стал смотреть на меня. Я почувствовал, что жить, в принципе, можно. Он мне просто уделил внимание, а я его не замечал до этого. Как я его заметил? Он что-то хорошее сделал бескорыстно. Жертва какая-то была. Называется жертва. Вот о чем мы говорим, жертва. Когда человек раскрывается, вы не узнаете его. Вот он кажется некрасивым, не тот тип и так далее. А вот если он раскроется перед вами. Трансформация удивительная бывает. Может быть, это редкие события, но это бывает, если мы правильно общаемся.

0: Это удивительно. Вы сейчас можете понять очень многие вещи и по-новому на них посмотреть, если вы поймете, что вся судьба заключена в двух видах энергии – проклятиях и благословениях. Когда человек получил проклятие, оно выражается, в конце концов, в болезни. То есть психическая энергия, которую он получил, она застопорена, он не может ее проявить никак, или она в очень большом количестве, или очень большое напряжение, и ему нужен кто-то, кто бы откачал ее. С детства ее откачивает мама. Мама – это самый милосердный такой вот насос негативной судьбы. Все, что ребенку приходит в сердце, или из его прошлой жизни, или в этой жизни разбил коленку, обжегся, порезался, мама все абсорбирует. Если маме есть куда это деть, слава Аллаху. Если она не умеет это деть, она не умеет делиться, или мужчина не берет, то значит, однажды мама перенасытится и пойдет обратный процесс. Она начнет своей кармой грузить дочь. Так и происходит. Так и происходит к 15-16 годам. И раньше даже часто, да. Первые 5 лет мама как-то берет, но поскольку деть некуда, ее психическая энергия начинает возвращаться в психику дочери и разрушает ее. Потому что когда в психику ребенка приходит со всеми неудачами, лишениями, переживаниями, да, нагрузка из психики взрослой женщины, то ни одна нормальная психика уцелеть не может. И женщина перенасыщается этой энергией. И что происходит в итоге? Ни один мужчина не может ее выдержать, потому что она неадекватна. И если эта энергия продолжает подавляться, некому ее выразить. Негде выкричать, вырыдать, да? Негде молиться, не умеют молиться. То что получается тогда? Тогда она принимает форму болезни. И болеть это означает, очень много накопилось негативной энергии. Надеюсь, ничего сейчас, никакой ереси не скажу против принципов и того, что вы слушаете в лекциях Олега Геннадьевича Трусунова. Это мое исследование, это мое наблюдение, это мое изучение на протяжении многих лет. Сопоставляйте, сравнивайте. Если есть возражения, высказывайте. Но принцип таков, что всегда в этом мире настоящие отношения строятся по жесткой субординации. То есть более сильный должен забирать эмоции у более слабого. Так? Это называется дымоход негативных эмоций. То есть, когда мы имеем желание горячее, вот оно, горит желание. Желания наши сталкиваются в этом мире, поскольку мы немножко тут чуть-чуть эгоистичны, мы считаем, что наши желания самые важные, и постоянно натыкаемся на желания других живых существ, высших существ, других существ вокруг нас и собственного ума и тела желания. И появляется дым. Побочный эффект желания – это дым, гнев, скорбь, страх и стыд. Если этот дым может выходить, человек потихонечку осознает, почему у него берутся негативные эмоции. И происходит процесс коррекции, то есть процесс осознания, процесс самосовершенствования. И естественный процесс самосовершенствования – это когда тебе дают проявлять все свои свободные эмоции. Ты родился, и ты имеешь полное право первые 5 лет свободно проявлять эмоции. До 5 лет ребенок царь, говорит Чанакья Пандит. Но кто берет их? Вы думаете, кто? Вот вы говорите, кто болезнь берет? Здесь вопрос, кто болезнь берет? Доктор. А кто вашу болезнь брал до того, как вам исполнилось 5 лет? Если повезло, конечно. Наверное, повезло большинству. Мама. Болезнь. Например, вот когда ребеночку тут у нас в столовой произошло происшествие, да? Плакал мальчишка, Вова наш, плакал сильно. Но как вы думаете, кто переживал более жутко? Он, мама или папа. Мама в первую очередь, папа во вторую, да, тоже сильно переживал. Просто когда мы переживаем скорбь или страх, мы в основном кричим на всех. У мужчин такая особенность. Если ему страшно или скорбно, или ему жалко, что произошло, он начинает кричать, гневаться. Потому что это единственная эмоция, которая нам позволяет проявлять свободно. Поэтому, когда мужчина кричит, не всегда значит, что он зол. Часто означает, что он испуган или очень сожалеет. Примите во внимание. Хотя поверить вам будет трудно. Просто нас не учили, как проявлять скорбь. Поэтому мы вот так вот с детства вот карму свою отдаем вот сюда, маме. Мама пробует отдать папе, но папа в детстве так много от своей мамы набрал, что он уже не хочет от жены. Он только видит, что у нее настроение плохое. Он говорит, так, что с тобой опять случилось? Чем ты опять недовольна? Что у тебя с лицом? Говорит сразу же. Что не так? И уже не хочется объяснять после такого вопроса, что не так, правда? До этого хотелось открыть сердце, но когда тебя так спрашивают, что у тебя с лицом опять? Приехали тут, нормально, солнце, все, фестиваль, понятно? Что ты хочешь, кислая такая вообще? Желаем всем счастья. Я желаю тебе счастья. Давай, давай.
1: Я не чувствую, что ты желаешь мне счастья. Ты ругаешь меня.
0: Поэтому мужчина вот такой, он не может принимать эмоции. А здесь в конце Олег Геннадьевич Трусунов. В любой роли, как ваш советник, как наставник или как врач. То есть он забирает весь это. То есть эти люди забирают. В этом мире эти люди забирают.

Именно детство является самым главным университетом в нашей жизни. Это удивительно, но самые серьезные выводы на всю жизнь мы делаем в самом раннем детстве. Огромное количество выводов мы делаем в возрасте до 18 месяцев. Еще больше выводов о жизни мы делаем до 5 лет. И фактически на сегодняшний день, если вы почитаете известных психологов, специалистов в области детства, то есть такое понятие, и сейчас оно достаточно широко известное понятие психологическое под названием «сценарий жизни». Я думаю, что многие из присутствующих здесь уже сталкивались с этим понятием. Как сегодня одна девушка у меня на консультации говорила о том, что в детстве мне хотелось написать список в дневник свой, когда маленькие девочки ведут дневник, мне, говорит, хотелось записать, как я никогда в жизни не буду поступать со своей дочкой. Когда мама меня обижала, ну, так мне казалось, что она меня обижает, я думала, я никогда не буду вот так говорить с дочкой. Я никогда не буду употреблять такие слова. Я никогда не буду делать так, что она будет вот так себя чувствовать. Я никогда ее не буду оставлять дома одну. Я никогда... И кучу никогда. И я вдруг вчера, говорит, нашла этот дневник. И когда я прочитала, то увидела, что я поступаю 100% именно так. Именно так, когда я когда-то делала вывод, что никогда, ни за что. Да? То есть это удивительно, но мы запечатлеваем своим детским умом многие вещи, даже которые нам не нравятся, а потом с удивлением обнаруживаем, что мы их воспроизводим. Просто копируем фактически. Это я люблю рассказывать случай, которым я была свидетелем. Это у моего папы была бухгалтерша. И у бухгалтерши была маленькая дочка. Внучка, вернее. Внучке было 5 лет. И внучка говорила, ой, говорит, нарожаю я детей, кучу детей, говорит, и выгоню мужа к чертовой матери. А почему? А зачем мне такой пьяница? То есть в 5 лет у нее уже вывод о жизни есть. И как бы это ни было прискорбно, но психологи утверждают, что большинство людей проживают сценарий, который они заложили в возрасте до 5 лет. До 13-14 кое-какие поправки вносятся. Порой, кстати сказать, драматические в подростковом возрасте. И потом, к великому сожалению, огромное количество людей незрелых, это живущих так называемый день сурка. То есть живут, фактически проживая свой сценарий.

0: Угу. Вот так определить вот этот тонкий грань, когда ты ищешь как бы свое место в жизни, и ты думаешь, что оно вот там, а вот здесь ты несчастен. И где эта грань, где ты понимаешь, что ты просто не можешь смириться, что это твое место, или действительно твое место там. Вот так это...
1: Поэтому, смотрите, главный... Все наши ложные представления о себе называются ложным эго. И главный блок для понимания нашей дхармы – это ложное эго. У меня есть хорошая книга. Она абсолютно, опять же, не имеет никакого отношения к ведической культуре. Современная книга. Как она называется? True Life Purpose или что-то вроде этого. Где человек объясняет или дает некие методики, как человек может понять, с помощью каких способов, как человек может понять свое предназначение. И он там с самого начала говорит, главный блок, который нужно убрать, и все методики его направлены на это устранение ложного эго. Мои ложные представления о себе, которые почерпнуты из глянцевых журналов или еще каких-то вещей, они создают некий образ, и я начинаю стремиться к этому образу и крушу все на своем пути, и в конце концов себя разрушаю, потому что это не моя вещь. Поэтому естественно, что человек должен быть достаточно, ну скажем так, трезво мыслящим, и он должен быть решительно настроен, и ему нужно ну, вот эти вот концепции или схемы, которые составляют наше ложное эго, разрушить теми или иными способами. Или, по крайней мере, на момент размышления об этом отложить их в сторону, нейтрализовать их, сделать так, чтобы они не фанили, чтобы они не подсовывали мне каких-то готовых рецептов, которые на самом деле мне не нужны. Вот. Это возможно, но это сложно, потому что, опять же, культуры этой нету. Сейчас мы живем в обществе потребления, где неинтересно, где все общество не построено на том, чтобы люди нашли себя. Общество построено, к сожалению, на каких-то других вещах. Как я читал в одной хорошей статье, там говорилось, что, в общем, счастливые люди никому не нужны, потому что они мало покупок делают. Они не так часто покупают. Вот. И поэтому задача такая не ставится здесь. Человек этому не учит, а этому надо учить. Для этого действительно нужно отодвинуть в сторону какие-то ложные концепции и понять, для чего же я действительно предназначен, и жить с этим, и, в общем, быть счастливым.

0: Я даже хочу спросить у вас, вы слышали о таком известном ученом, имя которого Роберт Оппенгеймер?
1: Что-то очень отдаленно.
0: Роберт Оппенгеймер. Оказывается, он был создателем ядерного оружия.
1: Угу, вот
0: один
1: он.
0: Один из самых известных физиков 20 века. И история такая, значит, была, она, в общем, описана в архивах КГБ, которые были в какое-то время рассекречены, потом, естественно, ну, так или иначе, история достаточно интересная, она была описана в разных научно-популярных таких изданиях. Роберт Оппенгеймер приехал с визитом к Сталину и встретился в резиденции Сталина там со Сталином, с Берией, и сделал им такое предложение. Давайте, говорит, я изобрел ядерное оружие, но для того, чтобы мне, значит, вот это вот изобретение претворить в практику, мне нужна база, мне нужны очень серьезные средства. Не могли бы, допустим, не хотите ли вы, вот Советский Союз, вы как, значит, глава Советского Союза, не хотите ли вы взяться за развитие проекта вот этого создания оружия массового поражения, ядерного поражения? Ну, он нам рассказал о преимуществах этого оружия, что это взрыв огромной силы, который может нанести чудовищный такой урон неприятелю. Это было перед началом Второй мировой войны. Вернее, не перед началом Великой Отечественной войны. То есть Вторая мировая война уже началась непосредственно перед началом Великой Отечественной войны. Вот. И Сталин сказал на это следующее, говорит, ну хорошо, наша выгода здесь понятна. Какая у вас выгода? Почему вы нам предложили, почему бы вам в Германии не заняться? Наверняка ведь командование нацистской армии, оно с огромным интересом отнеслось бы к вашему предложению. Он говорит, понимаете, я еврей по происхождению. И в Германии фашизм, нацизм, он преследует евреев. Поэтому я хочу, чтобы Советский Союз был некой сдерживающей силой вот, по отношению к нацизму, чтобы преследование евреев, в конце концов, можно было остановить. Вот в чем моя идея заключается. Хорошо. Сталин сказал, но подумайте вы, сейчас в мире в отношении Советского Союза уже существует имидж как бы империи зла. То есть представьте себе, если теперь мы будем фигурировать в умах общественности, что к общественности, как создатели оружия массового поражения, нет, говорит, это с политической точки зрения это очень взрывоопасная ситуация. Но нас это очень интересует, Сталин сказал, это очень интересует нас очень интересует этот проект. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем обратиться с развитием этого проекта правительству непосредственно Америки, Соединенных Штатов Америки. И мы, у нас есть широкая сеть резидентуры в Америке, и мы обещаем вам, что мы окажем вам всестороннюю поддержку в развитии этого проекта через сеть нашей резидентуры. Вот. Но условие такое, как только вы осуществите весь проект, все теоретические материалы вы отдадите нам. Хорошая идея. Роберт Оппенгеймер был очень поражен какой политической тонкости лидеров советского государства. Он был поражен. Он говорит, да, он очень был просто впечатлением находился. Теперь в разговор вступил Берия и говорит, давайте мы назовем как-нибудь наш проект. Очень интересное предложение у него последовало. Он говорит, давайте мы назовем наш проект Рамайана. Как вам это? Не кажется ли странным немного?
1: Это что-то напоминает.
0: Рамайана. Вы слышали исторический эпос Рамайана?
1: Конечно.
0: Так, теперь Роберт Оппенгеймер был очень поражен. Он говорит, как? Вы знаете этот великий исторический эпос, который относится к истории древней арийской цивилизации, древней великой и загадочной культуры? Он Берия сказал, не только мы знаем этот исторический эпос, мы также знаем, что свою идею создания ядерного оружия вы взяли из этого эпоса. И Роберт Оппенгеймер был поражен, очень сильно поражен вообще, проницательность. То есть это люди, нужно сказать, что это люди были непростые люди. Они были весьма возможно, были уполномочены какими-то силами, потому что такой уровень проницательности, такой уровень знаний, такая широта мысли, то есть это совершенно необычные люди. Они просто как бы уполномочены были соответствующими силами выполнить соответствующую миссию. Идея вот в чем заключается. В том, что огромное количество людей читали вот этот великий исторический эпос Рамайану. Но только один великий мыслитель Роберт Оппенгеймер, он взял оттуда идею создания ядерного оружия. И он смог эту идею претворить в жизнь.

Хватает волю, жадно, как вино, свою долю славит, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий в ночи, его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, и трава трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, да хозяйский кров, доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Волен я, как ветер, по пустыне мчать. Да, я пес крамольный, гной течет из ран. Но в пустыне вольный, царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя. Тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольная хлеба.

0: да, Драупаде это Лакшми. Вот, и Душасана, и Дурьотхана, он сказал Душасане, своему брату, чтобы он ее раздел. То есть вот, Душасана олицетворяет гнев. Гнев или обида, да? Одно и то же. И смотрите, Дурьотхана посылает Душасану, чтобы он раздел Драупаде. Вот, то есть материальные амбиции пользуются гневом или обидой, чтобы обрести какое-то процветание материальное. Ну, вообще процветание. Чтобы обрести Лакшми, чтобы обрести как бы процветание. Вот. И в результате что происходит? Душасана начинает, берет конец сари. Вот, сари, я думаю, все представляют, что это такое. Просто полотно такое. Тканевое, длинное. И он начинает как бы дергать за него. Вот, и начинает ее раздевать. Вот. И в этот момент Драупади понимает, что ее мужья, они не смогут ее защитить, они проданы, они проиграли все себя, и ее тоже. Вот. И она начинает молиться Кришне, и Кришна, он делает ее сари бесконечной.
1: Сначала просила всех старших.
0: Да, она смотрела, она просила Бишму и Дрону заступиться за нее, потому что они были старше, и они были в это время в зале. Вот. Но они ничего не смогли сделать. Вот, потому что законно все было, по закону все было правильно. Они проиграли, они себя проиграли, и Драупади она была проиграна, хотя не по своей воле, но она была проиграна. И они не могли приступить закон. То есть они поставили закон выше, чем, выше, чем как бы духовность. Да? Это отдельная уже там история, касательно их. Вот. И сари Драупади, оно стало бесконечным. И сколько Душасана не пытался с нее его стянуть, он наверное, там уже это, задышка появилась, да? Уже когда уже? Вот, уже оно кончится. Вот, оно не кончалось, и в результате он отчаялся, когда уже была огромная, это просто гора этого сари. Вот была. Вот, и уже это сари пол этой комнаты, где эта игра проводилась, он заполнила, но все-таки Душасана понял, что здесь не то. Вот, и лучше остановиться, чтобы не было хуже. Вот. И это говорит о том, что сколько бы человек ни пытался гневом своим или своими какими-то усилиями, да, напористостью заработать, раздеть Лакшми, да, обнаружить энергии, обнаружить, что, природу Лакшми, да, в чем ее суть, в чем ее законы. Это процесс бесконечный. Сколько бы люди не погружались с материальным подходом в законы процветания, они все равно никогда не смогут понять эти принципы, никогда не смогут раздеть. Никогда не смогут раздеть Драупади. То есть понять природу. Понять природу.

Мы говорим о 10 пунктах, о 10 агентах благости, которые проявлены в природе для того, чтобы включить их в свою жизнь и насытить нашу жизнь благостью. Итак, перечислим их сейчас по пунктам. Первое – это книги, или на санскрите агама. Второе – вода или жидкость, джала. Мы будем называть те термины именно на языке санскрит, на котором все это было изложено. Третье – это ближайшее окружение или праджа. Четвертое – место жительства или деша. Пятое – время рождения, время, режим дня, кала. Шестое – деятельность или карма. Седьмое – место рождения, это джанма. Восьмое – сосредоточенность ума, медитация или дхьяна. Девятое – звуковая вибрация, повторяемая в уме, это молитва или мантра. Десятое – это обряды, ритуалы в течение жизни, называемые самскары. На прошлой лекции мы вкратце разобрали все эти пункты, перечислили их. Мы также поговорили о еще двух модификациях природы или модификациях или качествах природы. Это страсть и невежество. То есть в природе существует три качества проявленных. Это благость, страсть и невежество. Мы не углубляемся умышленно в страсть и невежество, не разбираем их. Мы разбираем благость. Почему? Потому что мы также говорили об этом на прошлой лекции, что благость означает такая позиция сознания, что мы обретаем сознание пчелы, а не сознание мухи. Сознание пчелы отличается от сознания мухи тем, что пчела везде ищет нектар. А сознание мухи отличается тем, что муха везде ищет испражнения. Благость означает нектар. Существует также аналогия с лебедями. Царские лебеди, когда пьют воду, смешанную с молоком, они способны молоко пить, а воду отцеживать, и разделяют таким образом молоко от воды. Так и мы в этом мире, в нашей жизни в частности, должны, подобно этим лебедям,

получать от этого мира только суть, благость. Все остальное, страсти, невежество необходимо фильтровать, чтобы наша жизнь увенчалась успехом.

Другой момент, вот это вот насилие. Смотрите, если человек причиняет насилие другим живым существам, боль, конечно, в этом мире невозможно быть без насилия. Так устроено «Дживо дживасе дживанам». Чтобы жить, надо кого-то есть. Одно живое живет за счет другого живого. Даже огурцы, они живые. Знаете, что он такой радуется, вот так радует, что

0: Ведорадио. В гармонии с собой. Доброго дня, дорогие слушатели Веда Радио. Рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. И вновь сегодня четверг, а значит, мы продолжаем с вами углубляться в тему отношений мужчины и женщины и развеивать мифы, связанные с этим. Помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Голая правда». Мы, конечно же, ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, ну а также оставлять в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграм или Одноклассниках в группе с одноименным названием ведорадио.фм. Ну а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мы вновь продолжаем эти темы, связанные с мифами в отношениях мужчин и женщин. У нас сложилась уже традиция, что мы начинаем всегда с вопросов. Вот интересный вопрос остался из прошлого эфира. Правда, непонятно, а кто его задает, мужчина или женщина. Но вот связан он с такой темой. А что, если у мужчины не хватает решительности, и, соответственно, либидо тоже невысокая?
1: Так, а что, если у мужчины не хватает решительности и либидо, соответственно, невысокая? Я к чему вообще этот вопрос?
0: Возможно, что делать, может быть, как вести себя, как чувствовать себя мужчиной вдруг вот как-то в эту сторону? Или нормально ли это? Или это какое-то отклонение, которое можно как-то скорректировать?
1: Ну, я вообще не верю в проблем, то, что если у мужчины там маленькая либидо, вот, как бы это, в ведах, наоборот, как бы это провозглашается, что это лучше, когда у человека малое желание сексом заниматься, скажем так, то есть, значит, могут быть две объективные причины. Первая – это травма какая-то очень серьезная. Вот, поэтому здесь надо идти даже, может, не к психологу, а к психиатру какому-то, к психотерапевту, к специалисту-сексологу. Ну, все равно вам все равно надо будет идти к какому-то специалисту, чтобы он эту травму проработал, помог раскрыться этой энергетике, потому что... А, то есть, если вы, допустим, вам нравится девушка, а потом вы что-то боитесь или там не получается, то это однозначно какая-то болезнь, потому что... Это настолько естественный процесс, как кушать, да, то есть когда какой-то вкусный блинчик лежит, у вас не возникает такой какого-то страха, боли, а вдруг я там задохнусь, если его съем, а я вообще не хочу есть, я буду умирать, у меня будет тело трястись в конвульсиях, но я не буду есть, потому что я боюсь. То же самое и с либидо, то есть это первая часть. Второй вариант, если у вас просто какие-то наработки есть, там Сатурн в очень хорошем положении стоит, то радуйтесь жизни, скажем так. Очень много проблем лишаетесь. Может, вам монастырь тогда надо, если у вас такое маленькое либидо, и вам не нужны женщины. Вот, то есть, вполне возможно, что в прошлых жизнях вы хорошо выполнили свои обязанности. Вот, какие-то были у вас привязанности, но если вы смогли победить либидо, скажем так, описывается в ведах, что ваше рвение – самая большая сила в этом мире, привязанность к противоположному полу. Неважно, это в мужском и в женском теле. В женском теле это гораздо реже встречается, то есть женщине все равно нужно быть в семье. Вот. В мужском теле уже очень крайне редко встречается. Уже сколько историй знаю, там жил-жил замечательный монах, потом раз, и что-то ему жениться захотелось. Вот. Знаем эти замечательные истории. По 5, по 10, по 15 лет, причем человек может жить в монастыре. Вот. Поэтому тут никаких проблем нету особых. Теперь касательно решительности. Ну, решительность, она воспитывается определенными аскезами. То есть самая простая, самая первая, самая важная аскеза, чтобы немножко расслабить психику, это просто гуляйте на свежем воздухе, на природе, под солнышком, дышите свежим воздухом. Это кажется какая-то глупость, ну вот как так? Но на самом деле, и обязательно не берите на эту прогулку ничего. Ну, можете четки взять, помолиться Богу, какую-то духовную книгу. Вот. Все остальное не берите. То есть, чтобы накачивать психику, вырабатывать себе качество, нужно, скорее всего, в первую очередь расслабиться. Потому что психика перенапряжена, когда она нерешительная. То есть, человек нерешительный, скорее всего, когда его кто-то перепугал в детстве, обидел как-то. Вот этот гормон стресса, кортизол, он как бы блокирует и тестостерон, и другие какие-то хорошие гормоны, которые помогают мужчине правильно проявляться в этом мире, решать вопросы. Поэтому нужно гулять, а нужно ходить, нужно дышать свежим воздухом и расслаблять свою психику. А дальше вы должны выбирать, какие аскезы вам подходят мужские. То есть кому-то бег по Олегу Геннадьевичу, кому-то ходьба, кому-то лыжи, кому-то, может, качаться очень нравится. Но желательно, как по мне, бегать или ходить, получается, на свежем воздухе. То есть вы двух зайцев убиваете и дышите, и тело помогаете. И потом должна быть какая-то подкачка, какая-то для вас. То есть кому-то надо качаться железом, кому-то надо йогой заниматься, растягиваться. То есть вариантов вы должны выбрать сам подходящий. То есть вы должны работать над всеми этими вещами, держать свое тело в тонусе, откачанным. И таким образом у вас будет появляться эта энергия. Вот. И, конечно же, открывать, наполняться энергией воды. То есть ходить в бассейн, плавать, просто стоять в воде по Олегу Геннадьевичу, так или иначе. Вот, то есть на самом деле решительность, она рождается из двух факторов. Она рождается из активности и из правильно расслабленной психики. То есть у нас зачастую очень перенапряженная психика. В детстве нас обижали, в школе нас гнали, на работе тоже стресс постоянный, с экранов несут, знаете. Специально же ролики создают такие, чтобы у тебя очень яркие эмоции вызвать, какие-то, какой-то страх или радость какую-то. И ты там прожил эти все яркие эмоции, а на реальную жизнь у тебя уже эмоций вообще не остается. Поэтому должны вот все вот эти вещи вы очень внимательно контролировать и разбираться в себе. И, конечно же, самый главный параметр – это духовная практика, это обращение к Господу, то есть как бы просить у Бога, понимать у Бога, для чего вы это просите. То есть как бы должны честно посмотреть на свой мотив, что вы хотите. То есть иногда зачастую, может быть, чего-то не дают нам, потому что у нас мотив неправильный. Я хочу вот такую силу решительности ради чего? Чтобы получить 1 000 000 комментариев в Ютубе, чтобы там женщины хотели со мной спать, или чтобы я мог унижать любого на улице. Или какая-то благая цель должна быть. То есть у мужчины должна быть идея какая-то, цель, ради чего он живет. То есть он должен заниматься тем занятием, которое ему нравится. Потому что то занятие, которое ему нравится, оно будет давать ему очень много силы. Зачастую, почему мужчина может слабым становиться? Ну, просто не на своей любимой работе, не на своем... Начинается, конечно, все с образования, с нелюбимого, потому что я пошел в этот университет, в этот колледж, потому что мои друзья туда пошли, а не потому что я хочу. И пошло-поехало. Потому что человеку скучно, неинтересно, он начинает пить и курить, ну и так далее. Поэтому обязательно должна быть цель, должна быть идея какая-то, должна быть какая-то индивидуальная практика, медитация, молитва. Вот. Должен быть какой-то старший наставник, мужчина, который будет вас поддерживать, вдохновлять. Вот. Если такого нету, то есть есть разные варианты. То есть, конечно, в идеале это должен быть отец, какой-то родственник, какой-то священник, какой-то психолог, даже за деньги тоже это нормально, чтобы вас поддерживал. И под это у вас должно появиться какое-то окружение, окружение других мужчин, которые тоже разделяют ваши ценности. Вы там будете ругаться, тереться, но вы будете себя начинать чувствовать и понимать. И тогда со временем вот эта вся решительность вам придет. Наверное, так ответил бы на эти два вопроса, получается.
0: Да, благодарю вас. Очень интересно, действительно, такой практикум, я бы сказала, как стать настоящим мужчиной. И вот еще один вопрос, мне кажется, похожий в эту тему. Мы все бываем разные, с разным опытом. И вот нас спрашивают, в юности не был успешен среди девушек, что сейчас привело к некоторым комплексам или скованности в общении с ними. Как это преодолеть?
1: Благодарю вас, отличный вопрос. Прям продолжение предыдущего. Но здесь акцент должен быть, что найдите хорошего психолога. Может быть, кстати говоря, это женщина. Я вот на своем опыте убедился, что иногда у мужчины не было никакого опыта положительного общения с мамой. То есть мама же, она тоже очень важна в жизни мужчины. Она эмоционально должна сказать: сынок, я в тебя верю, я тебя люблю, у тебя все получится, ты замечательный. Это тоже нужно. Понятно, что бывает, что мамы залюбливают детей, и знаете, как он только там ручку поднял, два слова написал в 7 классе, молодец, ну и так далее. То есть понятно, что мамы могут залюбливать, но мужчина должен ощущать вот эту любовь женскую, базовую, принятие от своей мамы. Вот, это будет давать эмоциональное спокойствие. Это первая часть. Вторая часть, конечно же, должна восстанавливать свои отношения с папой. То есть даже если папа алкоголик, негодяй, дебошир, если он даже пытался отсудить имущество у мамы, все равно этот папа достоин почтения, потому что через него вы пришли в этот мир, и он хотя бы какое-то, но он дал вам воспитание и образование, получается. Вот. Все вот эти боли. Ну и потом, если вот у ваших родителей были неправильные отношения, если ваш папа с мамой ругали, скандалили, папа изменял маме, папа бил маму или мама ни во что не ставила своего мужа. Все вот эти вещи, они очень сильно травмируют вас. И мозг человека, он устроен как компьютер. И первые образы, от которых все они списывают, это образ папы и мамы. Соответственно, если у вас эмоциональное неприятие, если вы испытываете какие-то эмоции к родителям, гнев, печаль, страх, то проработка вот этих всех эмоций, она позволит вам раскрыться. Потому что на самом деле, на мой взгляд, как бы для мужчин не должно сильных проблем быть создавать семью, потому что у него более активная позиция. Он может выбирать вариант, ему главное найти себе хорошего наставника. То есть если у женщины самая главная работа – найти достойного мужчину и правильно выстроить с ним отношения, ну и с собой в первую очередь. У мужчины же задача правильно в первую очередь выстроить с собой отношения и найти себе наставника, мужчину, за которым он будет следовать. И найти компанию друзей, которые будут его поддерживать. Потом у него, кстати, автоматически появятся те люди, которым он будет помогать, у него появятся младшие. Я по себе сужу, потому что в первую очередь, самое первое, что хочется, это чтобы найти себе младших. Кого ты будешь учить, кого ты будешь получать, кем ты будешь командовать. Вот это самое простое и приятное. Там вообще напрягаться не надо, ты говоришь, тебя слушают. Но на самом деле нужно найти именно правильно выстроить отношения со старшими и с равными. Потому что со старшими это самое сложное, на мой взгляд, потому что старшие нам кажутся непонятными. Сейчас Калюга, они все не идеальные, и кажется, что они дураки, как бы мы умные, они отстали. Вот. И действительно очень много обманщиков, особенно социальными сетями, с какими-то деньгами. Как один человек говорил, что, допустим, в бодибилдинге, вот там в этой качковской среде, что реально хорошие тренеры, которые заботятся о вашем здоровье, они не ведут социальные сети, и они выставляют огромные чеки за свои услуги, потому что как бы они настолько качественно оказывают эти услуги, то что люди сами к ним идут и готовы огромные деньги выкладывать. А в социальных сетях сидят те люди, которые хотят просто с вас максимальное количество профита получить. Прибыли. Причем прибыль может быть прямая, это просто побольше вам индивидуальных тренировок продать, а может быть и косвенная. То есть вы должны стать чемпионом, посадить себе сердце, печень и почки, ему класс, и он себе следующих учеников найдет. А то, что вас потом посадят на гемодиализ, ну, кто не знает, гемодиализ – это аппарат искусственных промываний почек. Вот, и вы будете инвалидом, по сути говоря. То есть я вот знаю человека, который на этом диализе сидит. То есть он реально вот как на работу ездит вот этот аппарат искусственной работы почек. Им наплевать на самом деле. Поэтому мужчине очень важно найти такого действительно достойного мужчину. Причем, кстати говоря, действительно, вот, ну, допустим, Олег Геннадьевич, это очень известный мужчина, очень достойный мужчина. Вот, а он такой. А вот других очень многих хороших мужчин не знают. Вообще ты не знаешь про них. Вот я вот знаю одного замечательного мужчину. Он таксистом работает. Знаете, что самое смешное? Я хотел отблагодарить сейчас, а у него карточки нету. Он настолько на Бога полагается, что, ну, может, он мне соврал, получается, что ему как бы ничего не нужно, получается. Я не знаю. Для меня, конечно, это удивительно, что человек в 26-м году без карточки живет. Ну, так или иначе. Вот найти вот этого достойного человека, то есть на Ведорадио очень много, кстати говоря, достойных мужчин. Говорят, простите за рекламную коллаборацию в эфире. Но слушайте хотя бы этих людей, как бы, и молитесь Господу, они вам подскажут, как поступать правильно, чьи методики идти. И самое ужасное может быть сейчас то, что как бы вам, чтобы создать свою истину, то, что именно вам подходит, вам надо послушать 2-3 человек очень хороших и сделать очень мало из того, что они вам говорят. Допустим, нам попался врач аюрведический, очень хороший, у него очень хорошие отзывы, но именно мне его методика вообще не подошла. Но это не значит то, что должен оскорблять человека, говорить ему то, что я деньги выбросил зря, то, что он просто поимел меня, мне не помог. Нет, просто это не мой врач. И есть такое понятие просто как перебирать варианты, отбрасывать шелуху, получается. Да? Этот человек не шелуха, но просто будьте готовы к тому, что в любом вопросе вам надо будет перебрать какое-то количество специалистов. Да, в любом варианте, даже вы просто хотите унитаз у себя дома поменять, или ремонт сделать. Но те, кто с ремонтом сталкивался, мне вот рассказывали вот эти фильмы ужасов, то, что один ремонт 3-4 бригады делают. 3-4 бригады. Вот представляете, сколько это вам чего стоит? То есть вам надо найти эту бригаду, договориться, посмотреть, купить материалы, приехать, поругаться с одной, потом вторую найти, потом поругаться со второй. То есть я уверен, что это 100% не так, что, знаете, как-то мне не очень устраивает ваше качество работы. Изволите ли вы вернуть деньги, которые мы потратили на вас, и переделать все? И они такие: да-да, мы все поняли, мы признаем свою вину, сейчас вам все вернем и уедем. Нет, конечно же, там ругань с очень энергичной русской речью и так далее. То же самое какие-то жизненные специалисты. Одного посадили, не буду говорить имя, который очень так яро продвигал мужские темы, говорил такие красивые слова про мужественность. Вот. Оказался циником конкретным, скажем так. То есть вы должны пробовать и искать, получается, ошибаться, находить свои варианты. Вот. И молиться Господу. И Господь вам подскажет, какой лучше для вас вариант, что именно вам подходит. И будьте готовы к тому, что когда придет в вашу жизнь этот человек, то что самое тяжелое и самое полезное в этом – это быть готовым к его критике. То есть если вы ждете человека, который будет говорить: «Ой, ты бедненький, ой, ты несчастненький», особенно если это мужчина. С женщинами там помягче надо, но тоже нужно иногда рубать. Даже Олег Геннадьевич этим, я знаю, промышлял, вот, в какой-то степени промышлял, как бы он сам в лекции признавался, что так жестко говорить не надо. Вот. Но для мужчин точно будьте готовы, что вас будут прям поправлять, исправлять. Это больно, на самом деле, это очень неприятно, потому что мужское эго, оно вот такое: я все знаю, я божественный. Вот. Ну, просто подтвердите мне то, что я прав. А когда тебе говорят, что брат, ну ты просто ведешься как дурак какой-то, как мудак. Вот. И еще с эмоцией это скажут, знаете, не так по-добренькому. Ой-ой-ой-ой, я так, нет, ты дурак, думай своей головой, хватит ерундой страдать. Это очень больно. Но если вы это примете, то вам потом гораздо легче станет, потому что если действительно хороший человек, то эта критика очень полезна. Это, скажем так, такая позитивная критика. Вот. И не всегда ждите то, что вам должны это все очень приятно говорить. Там бутерброд запаковывать, знаете, такой сэндвич такая технология. То есть сначала сказать, какой ты хороший, потом сказать о том, что надо улучшить, потом еще раз сказать, что надо улучшить. Ну, не ждите всегда такого. То есть такое будет говорить больше, как мне кажется, человек, который просто хочет от вас денег-то иметь, будет все так в форме делать. Вот. Нормальный мужик, он будет резко, может резко сказать, может конкретно говорить, но при этом, как понять, это ваши хорошие, скажем так, это действительно проводник божественной энергии, вы по финалу посмотрите, что вы чувствуете в итоге, если вы следуете его наставлению. То есть, если вы чувствуете, что да, было больно, было неприятно вначале, а потом ну, все нормально стало, жизнь наладилась, жить стало интереснее, жить стало понятнее, значит, это ваш человек. Вот. И будьте готовы к тому, что отношения со старшими – это тоже очень много проверок, то, что и старшие могут вас, к сожалению, обманывать. Я вот на своей шкуре могу сказать точно. У меня был старший, который очень деликатно из меня деньги тянул. Он причем мне ничего не говорил об этом. Вот. Но он нашел ключик к моему сознанию, чтобы эти деньги получать от меня. И когда деньги прекратились, то как бы сразу же как-то со мной общаться странно стал, и как-то не особо интересоваться мной, знаете, как будто, вот. И у меня, конечно, в какой-то момент разгорелось такой гнев такой и так далее, а потом я смотрю, да блин, да я же так хотел жить. Я искал себе такой вариант помогать святому человеку, это действительно святой человек был. Вот. Ну вот я вот с ним вот так выстроил отношения, у него тоже были какие-то желания. И поэтому я с благодарностью ухожу к этому человеку, он меня научил о том, что нужно быть аккуратнее с деньгами. Вот. Это прямая... Могут быть еще тоньше вас, могут просто занимать, сверхэксплуатировать, собирать у вас больше, чем вы можете отдавать. Вот. И всегда помните, что всегда ответственность на вас. То есть, если вы остались в храме, упахались там весь день, это ваша ответственность. Если вам нож к горлу не приставили, пистолет к виску, вот. Или не сказали, или три мужика не взяли вас под руки, не связали, не сказали, сейчас мы тебя с окна четвертого этажа выкинем вниз головой, если не будешь делать, то все остальное это уже ваша полная ответственность. И моя какая-то маленькая реализация в этом вопросе очень важна, когда вы поняли все это, не корить себя и не винить. Потому что вы просто получали опыт, и на тот уровень сознания вы не могли лучше поступить, вы просто покупали себе опыт. Деньгами, временем, здоровьем, но вы заплатили за него. Здесь нужно к этому относиться с любовью, с благодарностью, понимать то, что как бы это ваша школа, это ваши уроки, и не корить себя за все это. Ну, не думать то, что я там, ну да, были. Вот, ей гласит китайская поговорка, если ты спросил, что ты дурак, если ты что-то спросил, то ты дурак только одну минуту. Если ты не спросил, то ты дурак всю жизнь получается. Поймите этот момент. Вот. И вот такой вот совокупность физического здоровья, цели в жизни и какого-то наставничества в вашей жизни, готовности к ошибкам, ну, это привлечет в вашу жизнь нужную женщину. Это на самом деле очень сильная позиция. То есть как бы у вас не должен быть такой волевой подбородок, брутальный взгляд, такой голос, я не знаю, как, у кого там такой голос, низкий такой бас, такой прямо, знаете, сказал два слова, и уже все так встали в струночку. Должны быть вы ростом 1,90 м и 120 килограмм, и бицепс 50 сантиметров у вас не должен быть в обхвате. Нет, как бы это все никому не нужно на самом деле, по факту. Ну, если это только не ваша профессия. Понятно, что если вы решили стать, допустим, качком каким-то, или у вас вы певец, то вы обязаны там, делать приятный голос, делать красивую внешность, делать даже, может быть, пластические операции. Как бы, ну, потому что такая конкуренция в профессии, нужно выглядеть хорошо. Но если вы обычный человек, скажем так, без таких вот супер амбиций, и это не требуется вашей профессии, то как бы самое главное, это чтобы вы были счастливы по-настоящему. Вот по-настоящему счастливый мужчина, он не может быть неуверенным. И будьте счастливы, то что, ну, как бы, если есть мужчины, у которых такие от природы, они более застенчивые, какие-то более мягкие, ничего страшного, кто нужно, это оценит. Вот. как бы, если женщина хочет действительно замуж, а не хочет, чтобы просто за ней бегали эти оголтелые самцы, как бы они поймут это. И то потом проходят года, десятилетия, смотришь, да, потом как бы уже эти женщины уже немножко по-другому мыслят в этих вопросах. Поэтому не надо на других равняться, просто будьте собой, выполняйте свои обязанности. И, конечно же, дорого и красиво ухаживайте за женщинами. Вот. Когда вы дорого и красиво ухаживаете за женщинами, это очень сильно их расслабляет, и вы будете получать от них заслуженные комплименты, это будет очень сильно повышать вашу самооценку. Потому что если вы так, знаете, допустим, это коллега по работе, и вы такой: привет, там пошли погуляем, это один разговор. А вот если вы знаете ее мессендж, там: доброе утро, как у тебя настроение, такая классная девушка, давай я тебя приглашу в кафешку на 15 минут, я тебя задерживать не буду. Вот. О, спасибо, красиво выглядишь, вот тебе цветочки, вот, что ты хочешь заказать, вот тебе сульчик, пожалуйста, сиди. Вот. И вы получите комплименты, вы получите восхищение, это вернет вам вашу уверенность законным путем. Вот, платите дорого. Ну, понятно, по средствам рассчитывайте, но вот так вот делайте так, чтобы общение с девушкой понравилось вам, было вот так вот, как красивое ухаживание. И это будет тоже повышать вашу самооценку, возвращать вашу уверенность, и также будет давать кучу мотивации работать над собой. Вот. Потому что, ну, на самом деле, мужчине в первую очередь нужны эмоции от женщины, все остальное это вторично.
0: Много тем разобрали в одном вопросе, но действительно это очень важный комплексный подход. Это всегда то, что может дать действительно хороший результат. Поэтому спасибо вам, Арсений, за разбор этого вопроса. Я предлагаю перейти к сегодняшней теме. У нас как раз пол эфира уже незаметно пролетело, а затем вновь вернуться к вопросам слушателей.
1: Да, сегодня мы разбираем миф, то, что мужчина должен только деньги зарабатывать. Скажу честно, это моя самая больная точка. Вот. И многие мужчины тоже вот эти так думают, что я заработал деньги, и все. Поэтому я должен приходить, знаете, я должен приходить как такой пятизвездочный отель. Даже отель и бордель сразу же в одном месте, не знаю, как это сказать. То есть меня должна встретить красивая жена, радостная, улыбающаяся, она должна мне поклониться, станцевать стриптиз, приготовить вкусную еду сразу же, такую, которую я люблю, и сделать так, чтобы оставшиеся там 3-4 часа до сна мои превратились просто в райское такое, такое в баунти превратилось в райское наслаждение. Еще более-менее это хоть как-то приемлемо, если вы можете зарабатывать, обеспечивать семью, обеспечивать нужный уровень для женщины. Еще хоть как-то это можно понять и принять, потому что действительно, да, вы очень много потребностей закрываете, очень много женской энергии переживаете, потому что хорошая, чистая женщина достаточно, она достаточно ранимое существо, ей не подходят жесткие рамки, ей будет тяжело зарабатывать, и просто физически она не будет успевать. Но даже в этом случае вы должны стараться помогать женщине по быту. Ну, понятно, самые простые вещи, там что-то прикрутить, поломать, это желательно мужчина должен делать. Да. Если у него это не получается, он должен нанять кого-то другого со стороны нормального, но сделать так, как нравится женщине, обязательно. Если это не нравится женщине, это капец. И поймите простую истину, мужчины, что дом – это женская территория, то есть там должно нравиться в первую очередь все женщине. Если не нравится женщине все в доме, то вам капец просто. Просто капец, и ничего хорошего вам не светит в отношениях с этой женщиной. В идеале, конечно же, это все желательно до брака обо всем договориться, обговорить, то есть когда вы уже там прошлись по всем совместимостям, в первую очередь у вас есть духовная совместимость. То есть если мужчина атеист и женщина атеист, ну, в принципе, нормально на самом деле. Почему? Потому что они понимают друг друга, у них одинаковые ценности. Если мужчина верующий или женщина верующая, или наоборот, женщина верующая, мужчина, то есть это очень плохо на самом деле, потому что это несовместимость определенная. может быть. Вначале это кажется, ой, да нет, мелочи. Но потом, когда вы вместе живете, когда вы притираетесь характером, вы понимаете, красота – это не так важно в браке. Да, это прикольно, это интересно вначале. А потом, во-первых, когда мы уже и смотришь на это все спокойнее. И, во-вторых, женщина тоже нормальная женщина, не всегда будет красивая. Потому что это тоже требует времени, сил накраситься, прихорошиться и так далее. Вот. А вот остается именно то, что как бы какие у вас идеи, какие у вас ценности, о чем вы общаетесь, что вас вдохновляет обоих. И вот пройдя все вот эти вещи, можно потом уже и быт обсуждать, как там договариваетесь. То есть, конечно же, идеально, когда там оба достаточно богаты, да, и они легко договариваются, что как бы вот у нас деньги есть, мы скинемся с тобой, купим домик. Вот. Я сторонник уже больше такой идеи, что как бы желательно, чтобы мужчина и женщина были примерно одного и того же достатка. То есть, если мы говорим вариант, допустим, когда девушка юная, всем ей она не работает, то уровень достатка ее семьи должен быть, ну, не сильно, примерно на уровне с достатком мужа, получается. Почему? Потому что, представьте, если девушка из очень бедной семьи, она там зарабатывает, и она там себе, знаете, как Владимир Вольфович Жириновский рассказывал, то, что он ходил в дырявых носках. Почему? Потому что его сестре покупали чулки, чтобы ее хоть кто-то замуж взял. Вот. Теперь представьте вот этой девочке из такой бедной семьи, которая живет в постоянном дефиците, у которой даже своей кроватки нет, и приходит мужчина и говорит, и прокатывает ее на Роллс-Ройсе до ресторана, очень дорогую еду готовит. И это может... Это в этом заключается определенная опасность. Опасность в том, что как бы женщина привлечется этим богатством, а не самим человеком. Но уже сколько этих историй известно, что потом эта женщина будет себя чувствовать в золотой клетке, получается. Или обратная история. Парень, ну если парень, допустим, бедный, а девушка богатая, то это еще хоть как-то можно, потому что если у парня есть качество, может, он сможет правильно потом всего добиться, воспользоваться этими связями и так далее. Мы вот знаем один замечательный святой, у него были суперкачества, ему досрочно дали очень высокую должность, и он не подкачал, он вывез все это, получается. То есть, вот так вот. Но в целом, как бы, это определенная несовместимость. И угроза того, что как бы или мужчина будет попирать женщину, потому что она низкого происхождения, или женщина будет говорить, как бы я с барского плеча, скажем так, вышла замуж за тебя, отдала тебе свое сердце и тело, получается. Поэтому в идеале мужчины и женщины должны все эти вещи обговорить, обсудить. В идеале, конечно же, они должны быть примерно одинакового уровня чистоплотности по воспитанию. Вот. Но в жизни такого практически никогда не происходит. Обычно женщины более чистоплотные, более аккуратные. Мужчине очень тяжело следовать дома стандартам жены. Поэтому я уже говорил об этом, как бы, что идеально, как бы, когда дом имеет раздельную половину мужскую и женскую, или два домика каких-то маленьких построить на одном участке, тоже хороший вариант. Похуже вариант, допустим, это там, две разные квартиры. Какая-то квартира, где хотя бы есть мастер-спальня. Ну, если уже нету этого, тогда просто мужчину терпите и принимайте о том, что женщина будет бурчать и будет недовольна вами. Это абсолютно нормально в этой ситуации. Поэтому мужчина должен понимать, что он тоже должен вкладываться в дом, должен вкладывать свою энергию, вот, изучать какие-то моменты, сам руками что-то делать. Если не умеет сам делать, нанимать, но в первую очередь делать так, как это говорят, хочет его жена, он должен понимать, что в доме его только, это его только спальня. Все. Все остальное это полностью женское, как бы. И как только он вышел из своей комнаты, он как бы в какой-то степени оказывается на чужой территории. И он должен понимать, что там хозяйка женщина, и там он должен играть по ее правилам. И возвращаясь к тому, что мужчина должен только зарабатывать деньги. Мужчине нужно понимать, что у женщины просто по дому, по быту невероятное количество сейчас обязанностей. И на самом деле это всегда было то, что женщины одни не справлялись с бытом. Это было всегда. почему? Посмотрите, пожалуйста, описание любого какого-нибудь человека, который жил там 150-200 лет назад, аристократа, дворянина, как он жил. У них же там целый штаб был слуг. Ну, понятно, что там как, то есть у них там был дворецкий, было повар, не так слово кухарка не нравится, ну, как оскорбление какое-то звучит. Дворецкий был, повар, был закупщик, ну, так были гувернеры, хотя, как по мне, гувернеры, скажем так, это одно из очень плохих изобретений, потому что когда ребенок видит, что какому-то человеку приставили к нему, и тот просто за деньги с ним нянчится, как бы по факту этот человек слуга его, то это очень плохо для ребенка. То есть вариант классической школы, когда отправляли к учителю, и все мальчики на равных были, это, как по мне, гораздо лучший вариант. Няньки были. То есть всегда люди понимали, что одним тяжело справиться. Да, у нас, говорят, техника появилась. Но, ребята, за техникой-то ухаживать нужно. Моя жена очень сильно стала отказываться от кухонной техники, потому что вроде классно, комбайнер закинул туда, он тебе буквально реально за 2 минуты порезал. Очень многие вещи делает. Понятно, что в каких-то ситуациях без него никак не обойдешься. Допустим, если вам чечевицу нужно в кашу перемолоть, вы не сделаете это вручную, как бы, без комбайнера. Но очень многие вещи там нарезают. Ну, хорошо, ну ты нарезал за 2 минуты, а тебе его нужно помыть, просушить, промаслить что-то, поставить его, достать, разобрать, обслуживать его нужно. Они ломаются гораздо быстрее. Вот нож там у нас висит, я эти ножи уже не 3 года у меня висят, и все, нормально купил, ножи не пожботничал, по милости Бога. И все, они висят, а техника-то гораздо быстрее ломается. То есть, если так посчитать, то оно не сильно-то и лучше получается, в основном в каких-то моментах. А качество еды как падает от этого. Потому что когда механизмы готовят еду, это гораздо хуже получается, чем человек, когда с любовью это делает. А, вот. То есть робот-пылесос, да, экономит время, но он не так экономит время, знаете, прям просто фантастика. То есть он раз и все убрал. Нет, за ним ухаживать нужно. Его нужно заказать, его нужно выбрать, его нужно запрограммировать, за ним нужно следить, потому что за ним нужно очень аккуратно пол убрать, за этим роботом-пылесосом, иначе он что-нибудь будет. Ему нужно запчасти покупать, его нужно маслом смазывать, его нужно вымывать, его нужно мыть тряпку, которую он моет. То есть это все тоже не так вот и быстро получается. То же самое есть роботы, которые моют окна и так далее. То есть все это. Клининг хотите нанять? О, ребята, смотрите, пожалуйста, или какую-нибудь гувернантку. Давайте начнем тоже про минусы говорить от этого. То, что, во-первых, могут украсть. То есть вам нужно следить за людьми реально. А во-вторых, вам нужно контролировать качество, могут реально накосячить. В-третьих, даже просто банально могут какая-нибудь эта гувернантка просто захотеть вашего мужа увезти. Тоже может быть, потому что такие истории есть, и такие истории бывают. Получается, что как бы лучше лишний раз как бы не провоцировать человека. Вот. По качеству тоже надо очень сильно контролировать, скажем так. То есть, и когда человек приходит, это не так, что он просто зашел, все помыл и ушел от вас. Нет, так не пройдет. Надо стоять рядом и смотреть. То есть вы тоже тратите свое время и силы, получается. Вот. То есть дешево не получится. И поэтому

0: с которыми ты общался, с которыми у тебя есть отношения. Даже если они очень духовные, эти люди, все равно как бы именно так вот будут хотеть тебе помочь. Вот, поэтому, перенося это все на дом, то, что сейчас как бы даже, ну, квартиры еще более-менее можно, вот, но уже даже какая-то даже квартира побольше или маленький домик, это уже то, что одной семье очень тяжело вывозить будет. Ну, или то, что мы сейчас видим, как люди постоянно пашут. У меня замечательный сосед, вот он все честно делает. Он постоянно пашет, он там залезет, это отремонтирует, то отпилит, это порежет. Он, чтобы специально у себя на участке трава не росла, он все засыпал битым кирпичом. И я понимаю его, сколько он времени и сил. Представляете, вот заходишь ему на участок, а там кирпич такой битый на участке, не знаю, какой-то из того попал на самом деле. Но человек зато успевает все кое-как делать, получается. Вот. Да, и так люди могут жить, как бы, но тоже ты будешь платить свою цену, как бы дети будут страдать, отношения с женой будут страдать, поэтому так все непросто. Поэтому, подводя итог, получается однозначно, что мужчина должен пытаться вкладываться в дом, вкладываться в какие-то отношения и точно не вешать все на жену, получается. А где-то даже в каких-то ситуациях, может быть, и женские обязанности выполнять, там, постирать, погладить, приготовить. Вот. Ну, просто женщина может банально заболеть и может стать очень плохо. Это тоже нужно рассчитывать, все эти варианты. У меня, наверное, все. Если будут какие-то вопросы, буду рад постараться ответить.
1: Да, благодарю вас, Арсений. Конечно, тема эта тоже часто всплывает. И очень много могут, может быть, трудностей, связанных с этим в отношениях в семье. Интересно, вопросы, которые нам прислали слушатели, тоже помогут в этом чуть глубже разобраться. Вот такой вопрос прислали нам, прислала женская аудитория. И что получается, что девушке из бедной семьи нужно остаться в своем бедном уровне жизни, а если девушка хочет изменений в своей жизни, удачное замужество этому поспособствует?
0: Ой, я не говорю прямо, то сейчас так просто звучит, как будто я говорю про кастовое общество. Нет, конечно же. Во-первых, давайте по-честному говорить, что я немножко раскрою, не было времени рассказать об этом, что, допустим, девушка действительно может из простой семьи хотеть богатой жизни, да, и здесь просто нужно понимать, что она должна быть готовой к этому образу жизни, этому образу стиля жизни богатой семьи. То есть я знаю достаточно много богатых людей, очень такие решительные, очень активные, очень шустрые мужчины, скажем так. Знаю, допустим, бедных людей, скажем так. Вот у них немножко другие привычки, они больше любят ждать, скажем так, с моря погоды. Поэтому это тоже определенный вариант. Я просто хотел бы, знаете, сказать, что просто нужно быть аккуратнее в этой ситуации. То есть, если вам делает предложение очень-очень богатый человек, вот, то надо очень просто внимательно к этому отнестись и присмотреться ко всем параметрам, как он себя ведет. Бывают и хэппи-энды, но я даже это не свой опыт рассказываю, это то, что вот мне те люди, которых я обучаю в семейной жизни, они говорят, что как бы, когда очень большая разница в достатке между супругом и женой, то это будет требовать большего уровня культуры у обоих. То есть, соответственно, женщина должна посмотреть, насколько этот мужчина культурен. Может быть, абсолютно нормальный мужчина. Вот, и я такие истории знаю, когда вот очень богатый мужчина, там, понятно, вокруг него куча красоток вьется, а он берет и женится на своей какой-нибудь секретарше, которая, знаете, все считают ее серой мышкой. Почему? Потому что он увидел качество. Поэтому женщине, в первую очередь, которая хочет выбиться в какое-то общество, это просто развитие своих качеств, женских качеств, своей духовности. И это будет давать защиту от всех этих нюансов.
1: Да, благодарю. Действительно, иногда глубокий вопрос требует более глубокого анализа ситуации. Вот еще интересный вопрос нам тоже пришел. Многие психологи считают ненормальным, когда женщина стремится замуж, чтобы не переживать за материальную сторону жизни. Потому что когда прям сильно полагаешься на другого, сваливаешь на него ответственность за обеспечение жизни, то это инфантильная позиция и дефицитная даже. Как это сочетается с классическим лирическим подходом, когда женщина дома, а мужчина добытчик?
0: Да, это прям называется 10 из 10 по сложности вопрос. И я тоже

0: сейчас немножко по-другому на него взглянул. То есть у меня изначально, вот особенно кто помнит наиболее ранние эфиры, была очень такая жесткая позиция, что как бы мужики, давайте ухаживать за женщинами, вот, помогайте им, решайте все их вопросы, делайте их счастливыми. Но это неправильная позиция. На самом деле это дьявол кроется в мелочах. Да, действительно, мужчина должен создать условия. Там, купить квартиру, купить продукты, дать денег на одежду, дать денег еще на какие-то женские вещи. Действительно, так должен сделать мужчина. Но он должен четко понимать, что он может перейти грань и в какой-то момент забрать ответственность за счастье женщины у нее самой. И что имеется в виду? Это очень тонкая вещь психологическая. Когда мужчина считает то, что вот по его милости он может сделать свою женщину счастливой, это неправда. Он не может сделать ее счастливой. Он даже если будет самым богатым человеком мира, он может ее не сделать счастливым. Почему? Да, пожалуйста, вот он, представьте, он человек супербогатый. Он, у него, знаете, прям он льет в бриллиантовый унитаз. Вот. Вот у него такой вот стоит, ванна у него, знаете, такая размером с трехкомнатную квартиру. Получается. И там ты ложишься, и тебя там роботы сами ополаскивают, сами моют и так далее. Ну, а теперь представьте, этому человеку просто угрожают убить. Вот вы просыпаетесь, и с утра мимо вам в окно залетает граната, конечно же. Вот. Ну, она там буквально в 3 метрах от вас пролетает. Может такой мужчина сделать счастливую женщину? Нет, потому что вот плата за его супербогатство, то, что на него охота будет начинаться. Или этот мужчина, он супербогатый, да, а он работает. Мне рассказывали такую историю, человек за год 150 или 300 раз летал на самолете, за год. И семью он видит, на новогодние каникулы на 2 недели приезжает. Ну, знаете, мне это уже тюрьму напоминает какую-то, если честно. 150 перелетов, я не знаю, у меня там после одного там неделю в себя приходишь. То есть это каждые 2 дня у него перелет получается. Ему даже вещи негде особо положить. То есть он просто распаковывает чемодан и запаковывает чемодан. У него вся жизнь такая. Но зато он очень богатый. И да, вот эта цена будет, которая платится за все это получается. И женщина должна бы уметь быть счастливой в этом, то есть созваниваться с ним, уметь наслаждаться теми плодами, которые он дает, получается. Или наоборот, мужчина не очень богатый, она тоже должна уметь наслаждаться и радоваться тем, что есть сейчас к ней приходит, получается, и не скатываться в позицию ребенка. Вот я буду счастлива, когда нам новую квартиру купят. Да не сделает вас новая квартира счастливым. Я по своему опыту скажу, и дом вас не сделает счастливым. Буду смотреть, ну да, купил дом, ремонтик бы сделать в этом доме, будем счастливыми. Ждете год-два этот ремонт, пока деньги накопятся, потом еще полгода ругаетесь, пока этот ремонт делаете, делаете ремонт. Показали, соседям похвастались даже. И все, скучно опять. Вот, наверное, родим ребенка, будет хорошо нам в этом доме. Ждете, думаете, готовитесь. Приходит ребенок, приходит еще больше проблем, и счастья вообще как не было, как не бывало в этом доме. И вообще, оказывается, ремонт зря сделали, и так было хорошо. Только денег и нервов потратили, лучше бы в Турцию лишний раз слетали. И вот это внутреннее состояние такой постоянной неудовлетворенности, оно как бы всегда будет с вами. Вот. И мужчина, он не может закрыть эту брешь. Однозначно. То есть это уже будет ваша работа внутренняя. Вот. То есть что такое целомудрие женское? То есть цельность, мудрость в целостности. То есть вы цельную картину видите мира, что мир цел, един, что это не просто какой-то осколок, который рядом с вами, а то, что вы являетесь частью Господа, частью всей Вселенной являетесь. Поэтому это очень сложная наука про то, чтобы... Господи, какой вопрос вылетел у меня изначально в голове был, я потерял мысль. Анна.
1: Да, конечно, сейчас напомним, вопрос был про то, что насколько нормально женщине, да, полностью доверять вот финансовую сферу мужчине, потому что современные психологи считают, что это инфальтильность и вот какая-то безответственность. Угу.
0: Да. А вот. И возвращаясь к этой области, потому что как бы, если женщина живет, ей тяжело постоянно, ей все не нравится, потом появляется мужчина, и она думает, что он все ее проблемы решит, это глубочайшая ошибка. Глубочайшая. Это, скорее всего, какие-то травмы, это обиды на родителей в первую очередь. Я по своему опыту знаю, как бы У меня были обиды на родителей, и опять меня, это плохо. Так, приеду на юг, и на юге будет классно. Приехал на юг, ой, разгильдяйство, не могу. Поеду в Беларусь, там все аккуратно и красиво. Приехал в Беларусь, ой, солнца нету, да и люди какие-то смурные получаются, плохо получается. Так, вообще, при чем тут вообще окружающие? Как бы ты сам не умеешь быть счастливым в этом всем. Как бы ты не научился вот этой взрослой позиции делать, что можешь, и находить счастье какое-то внутри себя. То есть, как бы, это неправда то, что женщина духовной практикой не занимается. Она просто занимается и по-другому, и в другой форме получается. То есть у мужчины это понятно, это миссия, это он в храму, там деньги жертвует и решает вопросы. А женщина просто прибралась дома, помолилась за мужа, там иконки поклонилась дома. Все, это такая же духовная практика. Она также отдала свою душу, эмоции ей, этой всей ситуации. Это не хуже и не лучше, чем у мужчин. Это просто так женщины поклоняются Богу. Вот поэтому как бы женщина до брака должна научиться вот этой счастливости. Да, да, не против, да, будет с мужчиной интереснее. Но мужчина, скажем так, это дополнение к моей счастливой жизни, скажем так. Если же у женщины перед браком получается, она перессорилась со всеми, у нее проблемы с папой, с мамой, она их ненавидит, там близкие ее не любят, у нее никого нет, и появился вот этот мужчина, который решит все мои проблемы. Вот. Опять же, работа. Работа же тоже это надо уметь договариваться и подстраиваться. То есть я как бы очень хорошо помню, девушку мы были в городе, на зоне, по-моему, у нее такое лицо было грустное, печальное, она вообще ничего не хотела делать. Я ее так пожалеть хотела, а мне жена такая говорит, нет, не смей ее жалеть. Ты пришла на работу, и нечего тут со своим грустным лицом строить. Как бы разбирайся, решай свою жизнь, свои вопросы, получается. И не халтурим. Ну, она реально халтурила либо немножко на работе, получается. Вот, то есть, да, ты пришел, тебе не нравится работа, ну, хотя бы улыбнуться-то людям можно. Хотя бы принимать и уважать их. Хотя бы стараться, даже если у тебя нет сильного желания, ну, хоть как-то людям служить, получается. И да, под это все, кстати говоря, есть свой тип мужчины. То есть такой тип мужчины под такую женщину, это уже мое субъективное мнение, я так поделюсь. Это будет такой, знаете, мужчина, который хочет спасти женщину, при этом всем этот мужчина, он немножко так вот обесценивает и не уважает женскую природу. Да, я спасу тебя, но помни, ты... Не, глупая не скажет, и глуповатая даже не скажет. Ты такая... Природа, которая требуется постоянной защиты, которая без мужской опеки никак не протянет. Ну, что-то вот такое он даже может говорить. Он такой обесценивающий женскую энергию, скажем так. Такой мужчина, да, будет с радостью вот такой встретить женщину. А женщина это подумает, да-да-да-да-да, получается. Да, спасибо тебе, пожалуйста, Господь. Нашла мужчину. И психологи будут абсолютно правы, то, что да, действительно, это полная инфантильность получается. Потому что эта женщина понадеется, то, что ее мужчина сделает счастливым, разберет ее внутренние конфликты, помирит ее с папой, с мамой, с дедушкой, или как такая женщина может считать, что они мне не нужны, я без них обойдусь. Но нет. Опыт показывает, что когда начинаются в семье тряски, жена не к мужу обращается, не к мужу. Она будет вспоминать про своих родственников, про своих друзей. А тебе представьте, она со всеми поссорилась. И на работе с коллегами бывшими поссорилась. Однозначно, кто ей захочет помогать? Никто. И эта семья, скорее всего, распадется, потому что она окажется абсолютно беззащитной. Я, кстати, тоже в какой-то момент это осознал, то, что какая-то беда начнется, как бы, а кто за меня реально готов вписаться? С кем у меня есть отношения? Ну да, какие-то мои братья духовные из храма, но это не факт, что они захотят серьезно вписываться в меня. Поэтому здесь, к сожалению, потому что я не очень люблю практику, когда женщина идет на работу, здесь, к сожалению, современные психологи правы, что как бы если... Но опять же, то есть женщина должна идти на работу, которая хоть как-то нравится. То есть, допустим, вот представьте, женщина такая певица, и петь нравится, она хочет в опере петь. Ну, в опере платят 20 тысяч. Вот. И поэтому, чтобы нормально зарабатывать, она решила устроиться бухгалтером. А этой профессии вообще ненавистно. Ну, и понятно, что такая женщина точно будет хотеть замуж, потому что, ну, хоть как-то, ну, хотя бы хотя бы деньги будут приходить гораздо легче. Но это тоже все равно будет позиция дефицита, потому что женщина тоже в таких ситуациях, когда она не замужем, она должна тоже стараться находить для себя максимально удобный вариант, чтобы как получаться максимальную прибыль получать из невыгодной сделки.
1: Да, действительно, современные реалии, они вносят свои коррективы в отношения между мужчиной и женщиной. И здорово, что мы можем это изучать вот согласно классической ведической науке и реальному опыту успешных пар, в том числе благодаря эфирам с вами, Арсений. Это всегда очень помогает и поддерживает, и дает много пищи для размышлений. Я думаю, мы оставим следующие вопросы на эфир через неделю. А сегодня есть о чем поразмыслить, и хочется поблагодарить вас за общение и за очередное развеивание мифов в отношениях мужчины и женщины.
0: Да, благодарю вас, Анна. Благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня.

0: радіо. Живі, звучить з міром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

Главное, чему мы обучаемся в мире, главное, чему мы обучаемся в мире, и для этого весь наш жизненный путь дается, вся судьба, это освоение правильного мировоззрения. Что такое правильное мировоззрение? Это понимание неких базисных истин. Кто такой я? Что такое мир? И как мне с ним взаимодействовать? Вот три базисные истины. Мировоззрение, оно строится на этой основе. Кто такой я, что такое мир и как мне с ним взаимодействовать? Часть мира — это другие личности. Также мы сейчас соединяем это все в общую категорию мир, мироздание, жизнь. Жизнь, я и наши взаимоотношения. Так, есть я, есть жизнь. И есть наши взаимоотношения. Вот этих, на основе этих трех понятий строится мировоззрение человека. И счастье, к которому мы с вами стремимся, это не что иное, как правильные взаимоотношения с миром, с счастьем. Иначе говоря, счастье — это событие, когда я един с законами жизни, с законами мироздания, не противоречу им, не противостою. Счастье един с законами мироздания. И вот это единство или гармония между нами и жизнью, нами и миром, возникает тогда, когда у меня правильное мировоззрение, когда у меня есть правильное понимание, кто я такой в мире и как мне правильно строить взаимоотношения с миром, с жизнью. Тогда приходит счастье. Вот и все. Поэтому, если есть какая-то проблема в нашей жизни, есть какая-то проблема, проблемное событие, это означает только одно, что у меня есть какие-то неверные представления о жизни и о самом себе. И если вы это начинаете осознавать и понимать и менять, очень важный момент, то вот эта проблема уходит. Потому что закон жизни — это не закон наказания. Мы иногда думаем, что проблема — это наказание. Меня наказывает судьба, жизнь, Вселенная, Бог. Проблема — это не наказание. Проблема, которая приходит в нашу жизнь, — это проявление любви со стороны жизни по отношению к нам. Потому что эта проблема, она ведет нас к этой внутренней работе. Когда мы можем изменить себя. Изменить себя — это означает построить более правильные отношения с жизнью.

Индийские мудрецы учат жить просто и мыслить возвышенно. Ведическое жизнеустройство отличалось стабильностью, даже Маркс это признавал, и позволяло эффективно удовлетворять как материальные, так и духовные потребности людей. Едва ли это можно сказать о нынешних общественных системах. Человек часами добирается до места работы, получает за свой труд весьма ненадежные бумажные деньги и покупает на них продукты худшего качества, чем те, которые он мог бы иметь, толково занимаясь сельским хозяйством и не ездя куда-то изо дня в день. Да еще в одной только Москве каждый год становится на 250 000 машин больше, и решить связанные с этим проблемы пока не удается. Отупляемые экономическими, техническими, эротическими и прочими новшествами, люди забывают, что для нормальной жизни нужны прежде всего чистые мысли и чистые отношения, чистые продукты и чистая окружающая среда. В январе 2005 года вышел международный доклад «Перед лицом климатической угрозы», или, как назвали его журналисты, «Доклад судного дня», подготовленный крупными учеными и политиками. В нем говорится, что с середины 18 века, когда началась индустриальная революция, средняя температура на планете повысилась на 0,8 градуса. При нынешних темпах выброса в атмосферу промышленных газов, главным образом углекислого, всего через 10 лет цивилизация нагреет планету на 2 градуса, и тогда предпринимать что-либо будет поздно, поскольку начнется необратимый процесс катастрофических изменений климата. Стоит вопрос о выживании человечества. И авторы доклада, и многие другие ведущие мировые специалисты утверждают, что надо срочно переходить на альтернативные источники энергии, энергосберегающие технологии, но и при этом нет гарантии, что взрыв экологической бомбы удастся предотвратить. Имея в перспективе судный день, надо, во-первых, молиться Богу, а во-вторых, возрождать и развивать те формы хозяйствования, которые позволят, по крайней мере, смягчить последствия возможных катаклизмов. Все-таки многие понимают, что стихийные бедствия представляют собой реакцию на совершаемые человечеством грубые нарушения законов Вселенной. А пренебрежение сельским хозяйством – это очень опасная тенденция со всех точек зрения. Необходимо создать режим наибольшего благоприятствования тем, у кого еще сохранилось желание заниматься крестьянским трудом, в том числе горожанам, которые хотели бы жить ближе к природе. Это помогло бы решить и проблему безработицы. В большом городе много приманок, однако он, безусловно, не является здоровой средой обитания ни в экологическом, ни в нравственном отношении. Сосредотачивать население в городах нежелательно еще и потому, что они в первую очередь становятся объектами преступных или военных действий и полностью зависят от централизованных систем энерго- и водообеспечения и прочее. И наоборот, более чем желательно создавать поселения, не зависящие от современных технических и финансовых систем. Слова брахманы, кшатрии, вайши, как и другие ведические термины, относятся не только к индийцам. Они обозначают крупные категории людей, обладающих определенными качествами и занятых определенными видами деятельности. В современном мире существуют тысячи профессий, но и в древности каждая из этих категорий включала в себя более мелкие, подробное описание которых – это, конечно, тема для отдельной работы.

0: Затем я Марадж спросил, в чем состоит величайшее счастье? Еще одно определение счастья, очередное. И вот Хишкира ответил, величайшее счастье в удовлетворенности. То есть человек должен быть доволен тем, что у него есть. Это основа спокойной жизни в материальном мире. Есть вот такая жена, ну и он доволен именно такой женой. Не то, что он все время там как-то сравнивает со всеми остальными. Есть вот такая зарплата, ну он доволен именно такой зарплатой. Не то, что он все время дома вешает себе, вырезает яхту из журнала и вешает себе на стену. Зачем тебе яхта? Ты когда-нибудь вообще яхту управлял? Я однажды прокатился на яхте. Я понял, единственное, чего я точно уже не хочу, это яхту. Ты сначала на яхте покатайся пару деньков. Чисто вот так по волнам, то есть вот покрути эти веревки туда-сюда. То есть вот. Человек сам не знает, что хочет. То есть нужно быть довольным. Есть вот такой дом, будь доволен своим домом. Есть такая вот страна, ну, быть доволен своей страной. Почему он доволен? Чему он должен быть доволен? Потому что, в конце концов, все это подарки от Бога. Все это подарки. А подарками надо быть всегда довольным. Хочешь, не хочешь. Что бы нам ни дарили, надо быть всегда довольным. Это подарки. Это все не наше, мы говорили об этом, да, вчера. Это все не наше, это все нам подарили. А страдаем мы от того, что думаем, что эти подарки немного не то, на что мы рассчитывали. С самого детства так началось, да? Мы хотели, чтобы нам одно подарили. А дарили все время что-то другое. Какие-то носки, носовые платки, крем для бритья. Весь мир очень просто устроен. То есть носки и крем для бритья.
1: Ежедневно.
0: А если посмотреть, что люди хотят, это уж точно не этого. Но все очень довольны должны быть, когда им дарят очередные носки. Мы родились в этом мире, и нам с самого рождения даны эти дары. Других может и не быть, так что все равно лучше быть благодарным, чем всю жизнь обиженным. Лучше быть всю жизнь благодарным, чем всю жизнь обиженным. Но в связи с этим надо немножко поговорить об уме человека. Потому что довольство и недовольство находятся именно в уме. Как такового самого довольства и недовольства нет. То есть это не что-то такое отдельно, само по себе. Налейте мне 2 стакана недовольства. То есть такого нету. Сами по себе они не существуют. Это наша реакция ума. То есть довольство и недовольство.

Познание истины подразумевает то, что человек понимает, что полностью абсолютную истину никогда нельзя познать. Как в свое время это произошло с Сократом. Сократ славился во всей Древней Греции как самый мудрый человек. И не просто славился.

прославился, а Дельфийский оракул объявил его самым мудрым человеком. Однажды какой-то человек задал Дельфийскому оракулу, а Дельфийский оракул пользовался очень большим уважением. Пророчества, которые делал этот оракул, или пифии, жрицы в храме Аполлона в Дельфах, они сбывались 100%. И однажды Дельфийскому оракулу задали вопрос, кто является самым умным человеком во всей Древней Греции. Там было много философов, много всяких других людей. И ответ был однозначен. Как правило, Дельфийский оракул давал загадочные, энигматические ответы, ответы туманные. Но тут было ясно сказано – Сократ. И весть эта дошла до самого Сократа. И кто больше всего удивился – это Сократ сам. Он сказал, я? Не может это быть. И он сам рассказывал об этом. Он рассказывал об этом в своей последней речи перед смертью, когда он оправдывался перед судьей. Он сказал, что когда Дельфийский оракул объявил меня, первое, что произошло, мне стали завидовать люди. А я очень удивился этому. И я подумал, наверное, он ошибается. Ну, с кем не бывает. Тут ошибся. Я стал ходить по разным умным людям и стал им задавать разные вопросы, чтобы выяснить, понять, что они умнее меня, потому что я себя никогда умным не считал. Я, к удивлению своему, удивился, обнаружил, что все эти люди, которые у меня пришел, и которых я считал гораздо умнее меня и умные, я понял, что они уверены, что они все знают. И когда я понял, что они все знают, я понял, что я на самом деле действительно умнее их, потому что я знаю, что я ничего не знаю. И когда я полностью, абсолютно, окончательно убедился, что все в этом мире думают, что они что-то знают, и я только один, который полностью считает, что он ничего не знает, а я понял, что Дельфийский оракул прав. Что я, по крайней мере, этим их умнее. Тем, что я понимаю, что абсолютную истину познать невозможно. Как может маленькая, ограниченная, крошечная частица сознания познать абсолютную истину? Никак. Она может познать тот факт, что она не знает ничего в этом мире. А факт того, что она признает это, уже означает, что она чего-то знает. Потому что, как правило, люди, они не признаются в том, что они ничего не знают. Есть хорошая русская поговорка. «Дурак любит учить, а умный учиться». Это очень хорошая характеристика двух категорий людей – дураков и умных. Дураки любят учить, а умные любят учиться. И, собственно, духовный учитель – это тот, кто может научиться, научить нас учиться, кто может и должен научить нас постоянно искать и никогда не довольствоваться тем, что мы уже нашли, и довольствоваться тем уровнем, который мы уже достигли. Духовный учитель – это тот, кто призывает нас не останавливаться на достигнутом. Тот, кто дает нам импульс и силы продолжать свои поиски. Потому что, к сожалению, у человека не хватает духовных сил. Каждый человек знает, мне нужно найти Бога, я должен найти Бога. Я должен найти Бога. Но у большинства людей не хватает для этого духовных сил, чтобы продолжать эти поиски и не останавливаться на достигнутом. Если вы хотите знать мой совет о том, как найти духовного учителя, то вот он, самый лучший совет, который я могу дать. Найдите человека, который будет постоянно учить вас учиться, который будет постоянно подгонять вас и говорить, что еще не все, еще вы не дошли до конца пути, еще далеко до того, чтобы дойти. Другой критерий, который существует для выбора духовного учителя. Духовный учитель – это тот, кого мы должны слушаться. И вы приводите цитату из «Науки самосознания», изначально она исходит из Гиты. «Я должен слушаться духовного учителя». Но для того, чтобы слушаться, я должен его слушать. Чтобы начать его слушаться или делать то, что он говорит, я должен быть привязан к тому, что он говорит. То есть я должен любить его слушать. И это другой очевидный критерий, по которому мы можем выбирать духовного учителя.

Это интересная закономерность. И то, что нам нравится, то, что нам не нравится, все это мы получили в прошлом. То есть в прошлых жизнях мы так или иначе получили вот это впечатление. На санскрите это называется санскара. Определенные впечатления получили. И теперь мы действуем в соответствии с этими впечатлениями. Это означает, что практически у нас нет свободы выбора в действиях. Потому что ум не дает нам познать, выйти из-за грани наших впечатлений с прошлой жизней. То есть мы сейчас будем действовать так, как по программе. Это называется на санскрите самскары, вот эти впечатления с прошлого. Это можно на примерах очень просто выяснить. Допустим, мы едем где-нибудь в троллейбусе. У нас есть шанс не заплатить деньги контролеру. Если мы хотя бы один раз это сделали, не заплатили, у нас появляется впечатление. То есть мы это сделали, любое действие, оно дает впечатление наш ум. Не заплатили. Впечатление отложилось в уме. И потом, в следующий раз, это впечатление, оно сидит в уме. Оно может всплыть через следующую жизнь, оно может всплыть прямо сейчас. И в следующий раз, когда вы уже едете, если вы еще раз не заплатили, это самскара, вот это впечатление, она еще больше усиливается. Понимаете, она еще больше разрастается. Мы это сейчас нам трудно понять, но на примере просто можно понять. В следующий раз нам опять хочется это сделать, потому что впечатление в уме есть, и нам опять хочется не заплатить. Естественным образом появляется. Также связано с курением, также связано с алкоголем. Самскара есть, человек знает, что противно уже, все, невозможно, но не может прекратить. Вот эти впечатления с прошлого или вот эти самскары, они заставляют нас действовать так, как мы раньше действовали. У нас нет шансов действовать иначе. Мы будем есть те торты, которые нам нравятся. Мы будем общаться с теми, которые нам нравятся. То есть у нас практически нет свободы действий. У нас нет свободы выбора в этом мире. Потому что вот эти самскары не дают нам действовать иначе. То есть мы будем поступать так, как есть эти самскары. И наш ум можно сравнить с таким кругом. И в этом круге есть вот такие шарики маленькие. Вот эти шарики – это все самскары. Различные самскары от различных действий. Эти действия могут быть, ты кого-то ударил на улице там. Это тоже вот эти все действия, которые мы совершаем, они входят в наш ум и отпечатываются в нашем уме. И потом мы будем действовать. И даже мы знаем, что мы сейчас кого-то будем ругать или плохо себя вести, но мы ничего не можем с этим сделать, мы продолжаем так же делать. Нам не дают самскары. Чем больше самскары, тем не меньше шансов от нее избавиться. Понимаете? Мы просто будем так действовать, как и раньше действовали. И вот эти все наркотики, вот эти все занятия, там, вот, связанные с удовлетворением чувств, человек, он действует, он просто не может иначе. Просто не может. Он понимает, что это будет проблема для него, но он продолжает. Бывают хорошие самскары, конечно. Любое хорошее действие дает хорошую самскару. Любое плохое действие дает плохую самскару. Поэтому существует такой метод благости. Человек, он культивирует все благости. Тем самым в этом уме появляется маленькая хорошая самскара среди многих плохих. И постепенно, если мы ее расширяем, расширяем, она начинает постепенно вытеснять. Но это достаточно сложный механизм очистки наших самскар, потому что самскары, они накапливались с прошлого. Впечатления могут быть хорошие, вот эти самскары, хорошие и плохие. Чем больше хороших самскар, тем лучше человек по жизни. Чем больше плохих, тем хуже. Но даже у хорошего человека есть самскары определенные, которые мешают нам жить и которые мешают нам увидеть этот мир другими глазами. То есть этот ум – это как оболочка души. Вот душа находится здесь, и вот этот ум, чувство и разум, он покрывает душу, и мы смотрим на этот мир через призму вот этого разума нашего материального, через призму этого ума, как в зеркало, как в стекло смотрим. Если стекло грязное, наш ум грязный, да, то нам ничего не видно. Мы видим, что все плохо, все темно, все грязно. Когда ум очищается, то мы начинаем видеть, как вот через стекло на улицу. То есть ясно все видеть начинаем.

Ничего в жизни не происходит просто так. Мы иногда, может быть, слышим такие выражения, что без высшей воли даже травинка не шелохнется. Вот. Но насколько мы умеем жить с таким умонастроением? Очень часто духовность человеком понимается как некая отвлеченная величина, знаете, какие-то там красивые слова, или духовность, она живет в церкви. То есть, чтобы быть духовным человеком, нужно ходить в церковь. Я не к тому, что не нужно ходить в церковь, я не об этом говорю. Но я говорю о том, что духовность должна распространяться из мечети и из церкви и входить в нашу жизнь. Вот о чем мы с вами говорим. Иначе говоря, вот эта мантра, на которой мы с вами сегодня все вместе медитировали, «Ом намо бхагавате васудевая». Васудевая значит всепроникающий аспект Абсолюта, или, как в христианской традиции называется, Святой Дух, всепронизывающий аспект. Духовность должна проникать во все клеточки нашей с вами жизни, во все клеточки нашей с вами личности. Итак, духовность не означает уход от мира, ни в коем случае. Что за странное определение духовности? Духовность — это качество сознания, а не ритуал. Откуда возникают все эти противоборства между разными духовными традициями? Потому что возникает понимание, что духовность — это ритуал. И, соответственно, если ритуал другой, значит, это уже не духовность, или нужно бороться с этой неправильной духовностью. Духовность — это не ритуал. Можно привести такой пример. Скажем, если вы хотите дать человеку воды, то вы пользуетесь ритуалом. Например, ритуал состоит в том, что вы берете чашку и наливаете туда воду. И потом продолжение ритуала, когда вы протягиваете этот стакан с водой другому человеку. Вот это все внешняя, формальная сторона или ритуальная часть этого действия. Но скажите, пожалуйста, если в стакане не будет воды, и вы идеально исполните ритуал, обратите внимание, возьмете очень так стакан, как-то очень, ну как-то хорошо вы его возьмете. Вы будете делать это очень изящными движениями рук, тела. У вас будет улыбка на лице, будет очень хорошее отношение к другому человеку. То есть вы выдержите всю эту внешнюю сторону, но при этом воды в стакане не будет. Исполните ли вы то, что вы хотели? Нет. Вы не сможете поделиться своей любовью. Потому что любой подарок, который мы делаем другому, вот эта поддержка, помощь через любое действие — это выражение любви нашего сердца. Итак, вода должна быть в стакане. Поэтому ритуал, если мы говорим о духовной практике, это внешняя составляющая. И это большая беда современного мира, когда духовность измеряется вот этими внешними категориями. Духовность — это нечто внутреннее, вне ритуала. То, что ритуал доносит до нашего сердца или до другого человека. Поэтому молитва и медитация, они полностью бессмысленны, если мы не вкладываем туда настроение определенное. Это вот маленькая ремарка к нашей с вами утренней практике и также ремарка к тому, что мы с вами начали сегодня обсуждать. Сознание, с которым мы живем, какое оно? Сознание, доверяющее жизни, или сознание, когда мы ставимся в позицию «я контролирующий», «я управляющий всем», «я наслаждающийся этим миром»?

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: И, в общем-то, родитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать, как они проявляются, как над ними работать. То есть у него есть очень четкий, ясный план воспитания ребенка. Вот это родитель. Это, собственно говоря, определение родителя – тот, кто знает план воспитания ребенка. Если такой план есть – это родитель. Если такого плана нет – это экспериментатор. Он думает, ребеночек, кем же мне тебе сделать, как же мне тебя воспитывать, что же мне с тобой, какой эксперимент провести, кто ты у меня будешь, врачом или космонавтом. И он думает, только бы не космонавтом, только бы не космонавтом. Кто-то придумал эту вещь, что все должны быть космонавтами почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет, и родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика – очень странное явление. Очень много технологий, очень много советов, очень много каких-то концепций. Но обыкновенного списка качеств характеров, которые нужно развить у ребенка, нет. То есть даже вот записать человек не может. То есть можно провести эксперимент, если в роддоме выдавать ребенка по этому списку, напишешь 30 качеств характера, выдадим ребенка. Не напишешь, не выдадим, то никто детей на руки-то и не получит. Потому что никто не знает, что с ним делать. То есть всех интересует только одно, чем кормить, чем лечить. Как бы в школе он одни пятерки получал. Большой вопрос, зачем они нужны. Но сам принцип, что мы не знаем этого, поэтому нужно провести какую-то работу над собой, чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. И если воспитание не было проведено качество, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст – это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть если же воспитания не было, если все было отдано на откуп школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научить не могут.
1: Ведорадио исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Изначальный источник всего.

Впоследствии забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

0: вы говорите о том, что не стоит поучать других людей. А как быть с людьми, которые обижают родных и близких? Большое спасибо, Юра. Это также очень хороший вопрос. Проучать других людей. Но нужно быть очень осторожным. Одно дело, когда это касается защиты близких. Разумеется, что если кто-то обижает, нападает на наших родных и близких, нам нужно их защищать. В Махабхарате говорится, что если на твоих глазах обижают ребенка, старика, духовного человека, женщину или корову, и ты стоишь и ничего не делаешь, то ты труп, хотя ты еще дышишь. Очень сильные слова. Если обижают наших родных, нам нужно их защищать. Речь сейчас идет о том, когда мы жестоки без необходимости. Человек сделал какую-то глупость раньше, но если мы сделали миссию своей жизни отомстить этого человека, его убить или причинить ему какую-то боль, то мы сами же, опять же, ставим себя в роль судьи, потому что мы тоже родственникам каких-то людей причинили боль. А если они все будут нам мстить, что с нами будет? Поэтому нужно без необходимости это не нужно делать. Защищаться нужно тогда, когда нападают. Если сейчас, если раньше когда-то нападали, но сейчас уже не нападают, оставьте это. Пусть вселенские силы накажут этих людей. Не лезьте туда, запутайтесь в карме. Зачем вам брать чужую карму на себя? Даже наши родственники – это тоже индивидуальные живые существа. И они получают также последствия своей собственной кармы. Зачем нам запутываться в их карме? Если есть возможность их защитить, и реально и в этом потребность, защитите и защищайте. Но если это дело прошлого уже, то не ворошите прошлое, идите вперед. Позвольте вселенским силам кого-то наказывать дальше.
1: Violin solo, bhajare yatunatam, 1, 2, 3, 4.

0: Вот смотрели фильм «Матрица»?
1: Да.
0: Помните, там такие в капсулах такие дети или люди, не знаю как, они просто как батарейки для обслуживания «Матрицы». То есть они дают энергию, но на самом деле все происходит помимо них. Вот так же, ну, большинство людей в этом мире, они как души, они ничего не делают, они просто как батарейки. А социальная система двигает ими, использует их, выжимает их, понимаете? Это судьба, это вот Махамая так делает, то есть энергия, иллюзия, она просто выжимает человека и выбрасывает. Что он делал? Он жил сам? Нет, он не жил сам, его просто социальная система доила, выжимала, как коров ну, сейчас электродоильниками выдаивают. И потом, когда они все, молока не дают, их раз и убивают. Вот так же и люди сейчас живут. Точно так же. Просто социальная система доит их. Вот люди, ну, я живу в городе металлургическом и шахтерском, там добывают руду железную на глубине километра под землей. И люди там просто вот как батарейки, понимаете? Они не живут своей жизнью. Они, ну, просто вот зациклены на том, чтобы немножко поддержать семью, как-то прийти домой, упасть, выспаться, с утра опять на работу, выходные как-нибудь, ну, не знаю, в баню сходить в лучшем случае, там, куда-нибудь на пикник, и потом снова, снова, снова. И это же не жизнь. И что там пенсионный возраст, до него никто почти не доживает. В России сейчас люди живут 53 года, а пенсионный возраст 60, по-моему. Ну, за исключением МВД там или кого-то, пожарников, да, то есть у кого-то ранее, но в основном люди не доживают даже до пенсионного возраста, то есть кем они были, чем они занимались, они жили как души? Нет, они не жили, они жили как батарейки для вот этого всего потока. Причем вот у нас один знакомый работает в шахте, он говорит, я понял, что вся эта структура материальной деятельности, она не имеет никакого смысла. Сколько мы железа достаем из шахты, столько мы загружаем назад в виде рельсов, балок, вагонеток, каких-то труб, кабелей, столько же ровно, говорит, я понял, что вся эта система зациклена, и она просто предназначена для того, чтобы мы в ней были заняты. В ней никакого нет какого-то такого блага великого, понимаете? Она просто оскверняет все, уничтожает экологию, изранивает недра земли. Но пользы-то там никакой. Просто мы там должны быть зациклены. Вот и есть судьба. А что такое душа? Душа, на самом деле, она ничего этого не хочет. Вот кто хочет в шахте всю жизнь проработать? Кто-то хотел вообще этого? Ну вот из тех, кто там находится. Никто же не хотел. В детстве никто не планировал. Никто же не хочет. Никто не хочет там умереть под этими там сталеплавильными печами. Все хотят жить, радоваться, вот, и просто как-то быть счастливым, общаться с друзьями. Мы же все этого хотим. Это жизнь души. Жизнь души – это отношения. Но Махамая, иллюзорная энергия, она делает так, что она ввязывает нас в борьбу с собой. Ну, потому что мы хотели с ней бороться, мы хотели ее контролировать. Вот это судьба называется, материальная судьба.
1: Это и наш ум тоже.
0: Это прежде всего ум. Наш ум так запрограммирован на борьбу. Мы не можем ждать милости от природы, взять их, у нее наша задача, подпись «Мичури». Вот. И с этого вот девиза все начинается. Ну давай, тягаться будем, природа говорит. Давай сейчас посмотрим, как ты возьмешь, как ты не будешь милости от меня ждать, природа говорит. А природа — это Дурга, богиня с восьми руками, и вот такие черепа у нее висят, как ожерелье. Вот тех, кто с ней милости не хочет от нее ждать, и взять их у нее — наша задача. Трофеи, да. Дурга никого не поймет, она вообще любого раздавит. И у нее есть страшные образы, там, Бхадракали какая-нибудь, знаете, там, просто вот кровь везде. Никто не может победить материальную природу, а это Дурга. И это судьба, вот это и есть судьба, Дайви Пракрити. Никто не может ее одолеть. Только тот может выйти из-под ее влияния, кто предается Богу. Никто больше не может преодолеть ее влияние.

Итак, в наше время этот естественный поток любви нарушен. И бескорыстная любовь не течет по направлению к Богу. Это естественное движение. Вместо этого она меняет свое направление, и так у нас начинаются серьезные проблемы. То есть эта огромная река любви превращается в мутный поток источных вод, которые растекаются по разным сторонам, дурно пахнут. Мы чувствуем этот неприятный запах. Сознание пахнет. Сознание можно ощущать. То мы чувствуем что-то не то, как-то человека плохо пахнет. Фу, жадный, фу, критикан, фу. Чувствуется запах. Вроде бы он улыбается, но мы чувствуем запах другой какой-то. Такая улыбка. Подозрительно. Дурно пахнущая улыбка. Один поток начинает течь к нам процветанию, эта часть любви трансформируется в жадность. Больше, больше. Другой поток течет к моему положению в этом мире. Этот поток трансформируется в желание славы. Уважайте меня, почитайте меня, повесьте меня на доску почета. Раньше так интересно были доски почета. Там люди висели. Очень гордые. Я на доске почета пишу. Уже здорово. Уже замечательно. Третий поток течет к моему признанию. И этот поток, когда меня признают, превращается в гордость. А если меня не признают, то трансформируется в гнев. Что такое гнев? Это меня не признали. Ничего себе вообще. Я тут распинаюсь. А меня не признают. Довольно сильный поток направляется к противоположному полу. Превращается в вожделение. А если я вижу страдания людей и направляю к ним поток своей любви, то она превращается в сострадание. То есть и вот на эти ручейки разбивается изначально глубочайшая река любви. Разбивается на эти ручейки, на эти потоки. Одним словом, главная проблема этого внутреннего потока состоит в том, что я его перенаправляю с абсолютно искренне на себя самого. И это полностью нарушает взаимообмен любви. Все это приводит меня к состоянию тяжелой депрессии. Все нарушено. Духовное заболевание. Я не могу с любовью внутри разобраться. Даже когда тонкие потоки нарушены, то мы не можем уже жить спокойно. То есть у нас есть тонкие потоки. Ида, Инга, Сушумна. По позвоночнику идет Сушумна, основной поток. Слева, справа, Инга, Инга, два потока. И так распределяется энергия. Позвоночный столб распределяет энергию по всему организму, да? Поэтому все время с самого детства говорят «прямо сядь». Почему нам говорят «прямо сядь»? Потому что если я не прямо сижу, то потоки по организму неправильно распределяются. А значит, на какие-то органы больше энергии, на какие-то меньше. И все болят в результате. Почему мы так устаем, если мы не прямо сидим? Потому что вся энергия куда-то уходит. Поэтому в йоге говорится, что достаточно научиться правильно сидеть, и все, это главное мясо. Можно больше ничем не заниматься, никаким мясом. То есть главное мясо просто прямо сидеть. Если человек умеет прямо сидеть, можно больше хатхи изучать.

Веды говорят, что разум, вот тот разум, который мы хотим усилить, тот разум, который мы хотим сделать поводырем нашей судьбы, он очень сильно связан со слухом. Он просто напрямую связан со слухом. И поэтому этот слух, то, что мы слушаем, моделирует все наше будущее. Невозможно находиться в спящем состоянии, если рядом присутствует какой-то звук. Если есть какой-то звук. И поэтому, смотрите, секрет заключается в том, что веды говорят, что моделирование будущего начинается с того, что вы начинаете слушать. И вы начинаете слушать то, что помогает вам выходить из области действий ваших привычек. Понимаете? То есть, фактически, вы всегда же слушаете кого-то, правда? И вот этот кто-то, если он обладает более высоким разумом, чем вы, то он вас вытягивает вот этими звуками, он вас вытягивает из пелены вашего туманного будущего. Он вытягивает вас на то будущее, в которое вы можете прийти. Понимаете, да? То есть он вас вытягивает из вашего сна. Потому что говорится, что человек, который не моделирует свое будущее, он как будто спит. Замечали людей, которые живут, и вот такое ощущение, что он даже и не живет вообще? В этом заключается также одно из уникальных особенностей человека, в том, что, смотрите, у него есть разум, и если он им не пользуется, он чувствует себя несколько ущербным. Замечали эту вещь? Что если я не пытаюсь заниматься саморазвитием, если я не развиваюсь, то у меня внутри всегда будет ощущение, что я деградирую. Есть такое ощущение, что что-то не то? И вот поэтому веды говорят, там есть такая поговорка даже «Адхато брама джигьяса». В очень древнем санскритском писании есть такая поговорка. И она переводится так. Если ты родился человеком, пожалуйста, начни задавать вопросы об абсолютной истине. Потому что у тебя есть для этого все возможности. У животного для этого возможности нет. У тебя есть. Поэтому начни это делать, веды говорят. Начни делать. И поэтому, если человек не пользуется этой возможностью, то он как бы чувствует, что он чего-то не доделывает в жизни. Что-то не то. И это надо начать делать через слух. То есть то, что вы смотрите, все, что вы слушаете в этом мире, оно так или иначе оседает в вашем разуме. И однажды становится концепцией вашей жизни. Понимаете? То есть однажды это вот проявляется, все, что вы слушаете, оно однажды проявляется, и оно однажды все просто в корне меняет вашу судьбу. Один момент просто. Просто слушать. Просто слушать. Кто-то иногда думает, что а что такого слушать? Надо же делать что-то. Надо же что-то делать. Надо что-то предпринимать. Да, что вы все слушаете и слушаете? Но веды говорят, это все ерунда. То есть сначала нужно слушать. И чем больше ты слушаешь, тем больше ты усиливаешь свой разум. В какой-то момент разум станет настолько сильным, что ты сможешь менять свою судьбу вот прямо здесь и сейчас. Ты начнешь ее менять. Вот кто начинал слушать ведические писания? Замечали ли вы за собой такую вещь, что вы просто слушаете? А все уже меняется. Было такое? Вот это вот этот эффект, смотрите. Вы просто прошли этот эффект. Когда вы просто слушаете,

Мы живем в мире энергии. Энергия обозначается, открываем учебник физики, написано «энергия, способность совершить работу». Для того, чтобы двигаться, для того, чтобы сделать, нужна какая-то определенная энергия. Так мы живем в мире энергии. Энергии подчиняются определенным законам. И законы что делают? Они гарантируют нам некую гармонию и порядок. Так, смотрите, мир энергии. Энергии подчиняются законам. И законы для чего нужны? Для чего государство законы создает? Чтобы был порядок, чтобы какие-то процессы упорядочить. Правильно? Итак, мы наблюдаем энергии, мы наблюдаем законы, контролирующие энергии. И законы нужны для того, чтобы была некая гармония, некий порядок. Сама по себе потребность в порядке, в гармонии – это потребность разума. Когда я смотрю на какой-то беспорядок, какие-то вещи, я говорю, что это за бардак? Да? Нужно навести порядок. Это туда, это сюда, мы там расставляем какие-то вещи. То есть, само по себе наличие законов говорит о наличии законодателя. Почему-то люди так не мыслят. Но если мы посмотрим на те законы, которые действуют в государстве, они все являются плодом творения. Какое-то законотворчество. Государственная дума, кто-то там думает, они будут эти законы. Про законы природы мы так не думаем. Это почему нет, собственно говоря. Итак, эти энергии двигаются в мире, создают различные гармонии и так далее. Итак, эти законы можно разбить на несколько групп. Какие существуют законы, которые создают порядок и гармонию в мире? Первая группа законов – это законы неорганического мира. То есть вот то, что изучает физика, химия. Понятные вещи, предсказуемые, ничего здесь такого особенного нет. Вторая группа законов – это законы органического мира. То есть когда уже появляются живые организмы, они уже менее предсказуемые, чем просто химические элементы. Это более сложные законы, биология и так далее. Законы органического мира. Следующая группа законов – это законы морали и социального развития. Когда, скажем, люди вступают между собой в сложные отношения, они ищут,

еще менее предсказуемы, эти отношения, эти законы еще более сложными. Эти законы изучают психологии, различные там, социологии, различные какие-то общественные науки. Вот. И самая высокая и сложная сфера – это законы духовного развития. Так вот, теперь давайте посмотрим, что происходит в жизни. Законы первых трех групп, то есть законы органического мира и законы морали и социального развития, входят как-то более или менее почему-то в сферу науки. Законы духовного развития в науку не попали. Не успели, последние пришли, опоздали, уж не знаю как. Вот, взятки не дали. Короче, не пускают в сферу науки. Хотя, допустим, если посмотреть, что такое наука, то в науке есть какие-то странные дисциплины. Допустим, история. Что это за наука вообще, прости господи? Что там научного? Там нет ничего научного абсолютно. При этом можно быть доктором исторических наук или юриспруденция. Что там такого прямо уж научного, да? Или психология, которую приняли в сферу науки в 30-х годах прошлого века. Одна из самых молодых, попавших в сферу наук. Вот она наукой стала. Вот позже там прибежали эти самые, которых у нас Лысенко объявлял продажные девки империализма. Это кибернетика и генетика, да? Не науками считались, вперед как наукой. Вот. То есть, смотрите, допустим, психология, там есть свои закономерности, и так далее. Но как наука, она очень молодая. Там много всяких таких вот белых пятен, черных дыр, не знаю чего. В общем, много таких вещей, которые пока еще не очень-то сформулированы. Тем не менее, наука. Вот. Но когда мы говорим о духовной сфере, здесь тоже есть очень четкие закономерности. Но это считается как бы такой темой «веришь, не веришь». Это как бы вера. В сферу науки не входит. Да? Хотя в строгом смысле слова именно вот эти вот трансцендентные или духовные законы, они составляют самый главный тонкий фон бытия, на котором разворачиваются уже все более грубые события. Уже события, связанные с поведением, вот эти вот морали, социальное развитие. И потом уже вся эта пошла там органика, неорганика. Вот. То есть для того, чтобы понять эту вот духовную сферу, нужно иметь тонкий разум. С тонким разумом сейчас достаточно напряженно.